Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой.

Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево, дерево, дерево, дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый, всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива, чтобы я мог, не разгибаясь, гнуться, но я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Другое дерево. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля, корабля, корабля, корабля. Могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. А я не хочу. Я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, чтобы меня строгали рубанком, чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, а просто. Просто. Просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Другое дерево. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо, я хочу тянуться в небо. Нет, не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, я этого не говорю, нет, а просто, просто. Просто я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Такое, такое, такое, такое. Я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое.

Приходят и уходят люди, приносят улыбки, приносят посуду и любят, каждую минуту любят. Так оно и будет. Мышцы, кости, кожа

Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще. От того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

0: Радио «Сахаров». Мы говорим о мире, о стране и о нас.
1: Либо-либо.
2: Привет, ребята! С вами Аксенов Андрей, подкаст «Закат империи» и студия «Либо-либо». Я рассказываю поразительные истории о людях и событиях начала 20 века. Революция, секс, наркотики и панк-рок в Российской империи – то, чего нет в учебниках истории.

Князь Владимир Мещерский к началу правления Николая II был в самом расцвете сил и возможностей. Ему 55 лет, он один из главных консервативных идеологов того времени. Его политические взгляды мало отличимы от взглядов самого почившего императора Александра III. Уже более 10 лет он издает и редактирует влиятельную консервативную газету под названием «Гражданин». Между прочим, за 8 лет до него «Гражданина» редактировал никто иной, как Федор Михайлович Достоевский. Владимир Мещерский – самого высокого рода и статуса. Мещерские ведут свое происхождение с XII века. А еще Владимир Мещерский – по женской линии внук историка и писателя Карамзина. Консервативные контрреформы Александра III во многом опираются на взгляды и идеологию именно его, Мещерского, а еще на его прямые советы императору. Его салон – один из главных тинк-танков того времени. Если вы хотите поделиться своими идеями, быть представлены ко двору, получить должность, свалить конкурента, нет ничего удобнее, чем стать своим в салоне Мещерского. Ну, если, конечно, вы совпадаете с ним по взглядам. Тут собираются министры и замминистры, великие князья, редакторы главных газет, тут Победоносцев, тут Аксаков, сам всесильный Сергей Витте получил первую министерскую должность министра железных дорог при некотором посредничестве Мещерского. И со своей стороны Витте сохранял с Мещерским прекрасные дружеские и деловые отношения. Тщательно выстроенное Мещерским здание знакомств, взаимных услуг и симпатий держалось на его тонком чутье. Кинуть человека чуть раньше, чем он будет кинут всеми. Помочь человеку чуть раньше, чем его оценят все. Узнать сплетню и принести ее врагу человека, про которого сплетничают. Пообещать одну и ту же должность нескольким кандидатам, от всех что-нибудь получить и сделать ставку на одного самого перспективного. Вот такими путями Мещерский непрерывно усиливал свои позиции. Вот такими вот эпитетами черносотенец и консерватор Борис Никольский описывал Мещерского под конец его жизни. Умный, даровитый, вороватый, блудливый, беспокойный, старый, хитрый, подлый, ласковый и кусачий, рыльца во всех пушках, в какие могло попасть, лизоблюд, попрошайка, холоп до грации, на все готовый и на все способный. Если что, все эти эпитеты у Никольского уместились в два предложения. Сильные чувства вызывал Владимир Мещерский. При этом он не занимал никаких должностей. Главным его козырем всегда был прямой контакт с императором и уважение с его стороны. А главным инструментом донесения своих мыслей была газета «Гражданин». Мещерский обладал гениальной способностью понимать, откуда дует ветер, и подстраивать свои паруса под него. Но источник всех ветров в империи один – это император. А император Александр III умер внезапно и относительно молодым. Времени быстро перестроить паруса Мещерского не нашлось, и к молодому наследнику престола раньше князя пришли люди, которых интриги вот эти все и инсинуации Мещерского уже крепко достали. Министр внутренних дел Иван Дурново заявил Николаю, что разочаровался в князе Мещерском и предложил остановить госсубсидии на издание «Гражданина». Ну, потому что, естественно, консервативная проправительственная газета была тотально убыточна и держалась на солидных дотациях из бюджета. Константин Победоносцев, еще один консервативный идеолог царствования Александра III, упрашивал Николая ни под каким видом не пускать к себе Мещерского. Когда-то давно Победоносцев печатался в «Гражданине» и дружил с Мещерским, но те времена давно прошли, и теперь Победоносцев прямо называл князя негодяем и грязным человеком. Государственный контролер Тертий Филиппов подал Николаю записку, в которой разоблачал злоупотребление министра путей сообщения Аполлона Кривошеина. Кривошеин и сам был близок к Мещерскому, но еще в этом скандале был замешан некий помощник министра Иосиф Калышко, а Иосиф Калышко был человечком Мещерского. Ну, потому что князь Мещерский, конечно же, везде имел, ставил и продвигал своих человечков. Кривошеин и Калышко уволили. Дотации «Гражданину» прекратили, Николай II к Мещерскому стал относиться холодно, ну и как-то, знаете, сразу от нашего главного консервативного идеолога все и отвернулись. Что-то все как-то заметили неожиданно, какой он лицемерный, на самом деле интриган. И как только раньше до этого все не догадывались, просто удивительно.
Короче, началось новое правление для князя Мещерского плохо. Нужно было начинать строить свое здание знакомств, взаимных услуг и клиентелы чуть ли не заново. Начались проблемы и у газет «Гражданин», ну, которая сама себя обеспечивать не могла. Мещерский после отмены госсубсидий пришел к своему старому протеже и патрону Витте просить заступничество перед государем. Витте вспоминал, кстати, вот я цитирую, «Никто не умел так клянчить и унижаться, как князь Мещерский». Витте, в общем, пообещал своему старому благодетелю по дружбе поговорить с Николаем о госсубсидиях. Но Николай министру ответил, что Мещерский ему не нравится, и что газете «Гражданин» он не придает никакого значения, что на нее деньги тратить. Витте контраргументировал. Значит, газета важная, влиятельная, через нее как бы консервативный голос доносится до общества. Нельзя просто так взять и перестать ее субсидировать. Ну, давайте хотя бы денег дадим, чтобы, ну, аккуратно ее закрыть. Тогда Николай распорядился выдать все-таки Мещерскому в последний раз, 80 тысяч рублей. Именно столько Мещерский получал раньше ежегодно. Но больше ни одной копейки Мещерский от правительства не получит. И, кстати, передайте князю, говорит Николай, чтобы он письма мне перестал писать, я их читать не собираюсь. После этого гражданин стал выходить дважды в неделю, а не каждый день, как раньше, и стал, по сути, таким блогом Мещерского. Князь заполнял издание своими опусами больше, чем наполовину. Но, надо сказать, это был блог все-таки влиятельный. Дальше Мещерский все-таки попробовал вернуть себе через Витте право писать письма государю. Какую тактику наш князь Мещерский предпринял? Ну, такую же, как обычно, он клянчил и увещевал. Значит, он начал писать министру финансов Витте, что он его, цитата, «всею душою полюбил». Это была стандартная тактика Мещерского. При Александре III, например, он клялся министру просвещения Дмитрию Толстому, что только в него верит и только ради него работает. Когда через некоторое время управлять Министерством внутренних дел поставит Дмитрия Сипягина, то новый министр сразу же станет, цитата, «главным интересом жизни Мещерского». А когда еще через пару лет Сипягина убьют и на его место назначат Плеве, то Мещерский станет признаваться Плеве в прочной любви. Короче, как вы понимаете, язык был главным инструментом Мещерского. В общем, Мещерский через Витте старался вернуть себе благосклонность императора. Получалось, впрочем, плохо. Мещерский, несмотря на просьбу императора никогда ему не писать, все-таки писал. Причем избрал вот такую вот тактику интересную. Он отправил Николаю письма, которые когда-то давно Александр III сам писал князю Мещерскому. Типа, посмотрите, Николай Александрович, вот мы с вашим папенькой так мило общались и с обоюдной пользой. Может, и с вами общаться все-таки начнем? Нет, это не помогло. Мещерского даже как-то побили. И вот как это произошло. Я сейчас вам зачитаю цитату «Свидетельские показания суда». А свидетелем этим, кстати, был тот самый недавно уволенный человечек Мещерского, Иосиф Калышко, потому что этот Калышко во время инцидента находился в соседней комнате с князем. «Пришедшие хранили полное молчание, прерванное лишь вопросом вошедшего князя. Что вам угодно?» В ответ на это один из незнакомцев взволнованным и возвышенным голосом сказал князю: «В вашей газете появилась статья, в выведенном в которой лице все признают нашего отца. Статья эта – грязный скандал, и ответ на нее – вот!» Далее последовал шум глухой борьбы без слов и звуков. Это в тот момент Мещерскому нанесли визит с палкой и нагайкой сыновья члена Государственного совета Александра Половцева. Да, 10 лет назад они бы не пришли избивать влиятельного консерватора, а теперь, смотрите-ка, приходится ему защищать свою честь в суде. Об этом инциденте с большим удовольствием судачил, конечно, весь свет, а сам глава семейства Половцев Александр с удовлетворением просто описывал это событие у себя в дневнике. Короче, тяжелая жизнь началась у князя, понимаете, уже и бить начали. В конце 19 века Мещерский, в общем, не в очень выгодном положении. Он, конечно, продолжает писать свой блог, ведет свой салон, выбирает тактику жестокой критики бояр и одновременного восхваления царя. Но это все как-то не помогало, потому что бояре постоянно выписывали газете «Гражданин» штрафы, так что в начале 20 века эта газета даже заняла первое место по количеству предупреждений из цензурного ведомства. Но Мещерский умел ждать.
Он продолжал писать льстивые письма министрам, публиковал свой блог и занимался работой с комьюнити. Салон Мещерского все же продолжал быть важным местом в консервативном общественно-политическом поле Петербурга. Ребята, дорогие, этот подкаст продолжает выходить исключительно теперь благодаря вашей помощи. Пожалуйста, если он вам нравится и вы хотите, чтобы он продолжал выходить, подпишитесь на регулярные пожертвования на Boosty или Patreon. Там везде, всегда, к каждому выпуску выходят специальные дополнения. И к этому выпуску в том числе. А еще там есть короткие истории от меня, закулисные подробности и эксклюзивный подкаст «Исторический Братислава», в котором мы с моим братом рассказываем захватывающие истории из прошлого. Еще, как вы можете помочь? Можно подписаться на студию либо-либо. По подписке тоже будут доступны дополнительные аудиоматериалы от меня, а еще и от других подкастов студии и разный эксклюзивный контент. Мы в студии еще делаем кучу отличных подкастов про науку, отношения, технологии, бизнес, историю. У нас больше 50 разных подкастов. В плане, у каждого подкаста куча выпусков, в одном только моем около 200. Целая гора годного контента. Все наши подкасты, в том числе и мой, удобнее и проще слушать в нашем приложении либо-либо Play. Тем более, что мы его специально разработали таким, чтобы он мог преодолевать различные проблемы с интернетом внутри России. Ссылка на наше приложение в описании этого выпуска, и спасибо вам за поддержку. Счастливая карта выпала князю Мещерскому в 1899 году. В этом году управлять Министерством внутренних дел назначили Дмитрия Сипягина, а он был дальним родственником князя. Сипягин каким-то образом выцарапал все-таки разрешение императора на то, чтобы Мещерский писал императору письма. И тут князь знатно присел на уши Николаю Александровичу. Ситуация в стране тревожная, да? Потихонечку растет революционная волна, социалисты мутят какие-то забастовки, студенты шествия устраивают, либералы, значит, в салонах шепотом говорят уже о Конституции, а князь Мещерский пишет просто не императору о том, как Александр III в свое время, вступив на престол, мгновенно просто разобрался с крамолой и со всяким этим социалистическим террором. Нужны твердые и уверенные решения. Нужно задушить всех этих противников царя и самодержавия. Давайте я вам сейчас проведу краткий экскурс во взгляды князя, потому что он, ну, несмотря на то, что был скользким приспособленцем, был все-таки человеком умным и внимательным. Итак, значит, взгляды такие. Спасение России в чем? Конечно же, в традиционных духовно-нравственных ценностях, которыми Русь жила со времен князя Владимира. Конечно, у России особый путь. Почему у России особый путь? Ну, потому что она единственная сохранила сквозь века истинную православную веру. Цитата. «Россия потому свята, что ее судьбами управляет Божий промысел. Божий промысел через Божьих помазанников и явления нам, людям, непостижимые». Значит, сословие, которое до сих пор несет эти истинные традиции и ценности, это, конечно, дворянство. Но мы видим проблемы. Чем дальше, тем больше дворянство оттесняется от управления государством. Страной управляют уже, видите, не царь и не дворяне. Фактически у руля стоят либеральные петербургские чиновники. Любые самые хорошие идеи царя просто тонут в бесконечных согласованиях. Больше того, либералы в правительстве прямо саботируют пожелания государя. Почему? Да потому что яд либерализма уже их всех развратил. Либерализм — это просто ужас и кошмар. Либерализм, несмотря на свое название, не ведет ни к какой свободе. Идеал свободы — это христианство. А либерализм есть распутство свободы. Это желание урвать удовольствие сегодня, не думая о завтрашнем дне. Либерализм разрушает основы семьи, общества и государства. Кстати, Мещерский использует слово «либерализм» почти как аналог слову «нигилизм». Он их даже, кажется, взаимозаменяет в своих текстах. Так-то к началу 20 века нигилистов уже давно и след простыл. Повывелись все, а Мещерский как бы помнит. Ну ладно, дальше вам объясняю. Значит, либералы. Они занимаются целенаправленным подрывом авторитетов. Вот, например, они в печати полоскают духовных лиц. Спросите любого либерального писаку,
для чего он считает интересным и уместным представлять читателям газет очерки о пьяных или безнравственных священниках. Он вам с усмешкой ответит, что его цель в этом случае святая, что он ратует об интересах церкви, о достоинстве ее пастырей, об усилении нравственного влияния духовенства. Слушайте, ну конечно же либеральный писака врет. На самом деле он хочет, чтобы мы больше не верили в Бога. Но, да, с другой стороны, священники и правда ведь пьют и развратничают. Как же надо поступать в таких случаях? Ну, конечно же, во-первых, ничего не рассказывать о злоупотреблениях в церкви. Решать все эти проблемы надо самостоятельно, тихо, без урона достоинству церкви. То же самое касается коррупции в правительстве, то же самое касается скандалов в аристократических кругах. Ну, про царскую семью я вообще уже молчу, конечно же. Мещерский разбирал все аспекты жизни общества. От воспитания детей до искусства. И везде его взгляды были примерно одинаковыми. Он защищал и продвигал русский дух и традиции, нравственность и назидательность такую. Потому что все должно иметь смысл и цель. А вот этот вот ваш либерализм во все приносит безидейность, хаос, распутство и разрушение. И да, как я уже сказал, главными носителями русского духа, естественно, являются дворяне. При этом Мещерский спорил с Константином Победоносцевым. Тот, тоже важный консервативный идеолог, в идеале хотел бы превратить Россию в ледяную глыбу, в которой ничего не происходит. Ну, потому что все уже и так хорошо. Любые изменения будут только во вред. Мещерский считал по-другому. Он считал, что развиваться и реформироваться надо, но надо это делать аккуратно и последовательно. Любые резкие изменения будут нести хаос и беспорядки. Он даже одно время осторожно высказывался за парламент. Ну, типа, знаете, как в Германии. Но, впрочем, вот к тому моменту, как Мещерский начал активно переписываться с Николаем II, он про парламентаризм как-то подзабыл. При этом Мещерский был довольно наблюдательным и острым на язык. Даже его недруги, вот типа черносотенца Бориса Никольского, читали Мещерского и регулярно хвалили и его слог, и его мысли. Никольский, если что, это тот самый, который возбомбил эпитетами насчет князя, называл его даровитым лизоблюдом, помните? Вот, оцените, еще вам довольно остроумные цитаты Мещерского. «Россия взяла жизнь на прокат из разных либеральных газет и журналов. Либеральная и именно ложно-либеральная печать овладела обществом так же вполне, как кабак овладел народом». Или вот, еще мне нравится. «Лучший способ борьбы с российскими либералами – это производить их в действительные статские советники». Неудивительно, что Николаю II все это очень нравилось. Это буквально были его взгляды, только хорошо литературно оформленные. Вот вам ответ Николая на одно из писем князя Мещерского. «Какое удивительное совпадение вашей мысли с моею». Ну, Николай Александрович, тут ничего удивительного-то нет, это не совпадение, это результат кропотливой работы. Такое вот совпадение удивительное в мыслях действовало на Николая II даже несколько, я бы сказал, терапевтически. Вот что он писал князю. «Наше общение не есть случайное. Это прямое последствие воспитания моего дорогого отца и засим наследственная преемственность всего того, что ему было дорого и составляло завет его царствования, и всецело перешло ко мне и наполняет всецело мою душу. Появились вы и сразу оживили, еще усилили этот завет. Я как-то вырос в собственных своих глазах. Это может показаться смешным, но тем не менее это так. Вы своим чутьем разглядели мою душу». Короче говоря, Мещерский опять вознесся наверх. Мещерский постоянно отстукивал письма царю на машинке. Отстукивал он их, потому что у него был плохой почерк. Император однажды прям взмолился, написал ему: «Пожалей меня, разобрать твои каракули я не в силах». И вот, да, Мещерский стал использовать машинку. Письма Николаю передавались не по почте. Их возил напрямую еще один человечек Мещерского, некий флигель-адъютант капитан Нилов. Царь даже перешел с Мещерским на «ты», что было знаком необычайной милости. Причем это обращение Мещерский выпросил, выторговал. Он сказал, что именно так к нему обращался папа Николай, Александр III. «Вы же хотите быть похожими на папу? Вот тогда называйте меня на «ты». Мещерский, хоть и не имел никакой должности, получил чин действительного тайного советника. Это гражданский аналог генеральского чина. Николай даже именовал свои отношения с князем, цитата, «тайным и оборонительным союзом». Против кого оборонительным? Ну, против либеральной бюрократии, конечно. Этот союз, тайный, оборонительный, стал мгновенно давать плоды. В салон Мещерского снова потянулись великие князья и министры, а значит, и все те, кто хотел с ними сойтись.
Витте и Сипягин еженедельно, а по некоторым сведениям даже дважды в неделю, обедали у Мещерского и обсуждали разные государственные дела. И, конечно, император распорядился вернуть госсубсидии газете «Гражданин». Они, впрочем, не дошли до 80 тысяч рублей, как при Александре III. По одним сведениям, Мещерский получал на «Гражданин» 24 тысячи, а по другим – 18 тысяч в год. Но в любом случае газета восстановила свою корреспондентскую сеть и превратилась обратно из блога князя в важное СМИ. Эта газета была могущественным инструментом. Не очень важно, что у нее было недостаточно читателей, чтобы выйти на окупаемость. У этой газеты был один самый главный читатель в стране, Николай II. «Гражданин» в то время был любимой газетой императора. И поэтому, знаете, можно ее использовать, похвалить какого-нибудь человечка. И глядишь, он поднимается по служебной лестнице. А можно кого-нибудь покритиковать и смотреть, как его карьера рушится. По сути дела, Николай выкладывал из бюджета примерно 20 тысяч рублей, чтобы читать прям в настоящей, прям во всамделишной газете свои собственные мысли. А если вы в то время хотели понимать, что думает император, то вы тоже читали эту газету. Поэтому газета «Гражданин», кстати, был один неожиданный, преданный читатель. Владимир Ильич Ленин, который рассматривал эту газету как достоверный источник сведений о положении наверху. Чтобы понять, что в голове у короля, диктатора или автократа, не нужно брать у них интервью. Он вам, правда, не ответит. Нужно почитать их любимую газету. Потому что такие газеты — это буквально эхо-камеры. Единственная задача этих газет — писать то, что соответствует взглядам царя или диктатора.

0: Так, теперь давайте поговорим о нравственности, традиционных ценностях и духовных идеалах. Князь Владимир Мещерский был геем. Причем геем не особо скрывающимся. Нет ничего плохого в гомосексуальности, но в начале 20 века нужно было обладать особенно гибким умом, чтобы сочетать в себе консерватизм, традиционную русскую духовность и жаркую любовь к мужчинам. Но, кстати говоря, в то время это было проще сочетать, чем сейчас, потому что гомосексуальность тогда не имела такого общественно-политического подтекста, как сейчас. Это было дело личное, интимное. Ну, то есть, да, никто тогда не подозревал геев в том, что они своей ориентацией проводят, знаете, западную либеральную англосаксонскую бездуховность. Потому что на Западе в то время, в частности в Англии и в США, отношение к гомосексуальности было хуже, чем в России. Ну, то есть, можно было тогда быть антизападником и геем. Одно другому не противоречило. Противоречия наблюдались в том, что в своих статьях князь постоянно бился за православие и нравственность и боролся с пороком и развратом. А в Российской империи гомосексуальные связи не просто грех, они еще и уголовное преступление. И, как видите, ничего. Собственно говоря, вот те самые человечки, которых Мещерский подсовывал в теплые места в министерство, были его, естественно, любовниками. И нетрудно догадаться, что для людей молодых, привлекательных и не особенно принципиальных, это был простой способ продвижения по карьерной лестнице. Иосиф Калышко, который был свидетелем на суде по поводу избиения Мещерского, не случайно был свидетелем. Он буквально жил в одной квартире с Мещерским и благодаря этой жизни получил должность помощника министра путей сообщения. Флигель-адъютант капитан Нилов, который возил письма князю Мещерскому императору, тоже, естественно, был его любовником. Еще, например, любовником Мещерского был знаменитый Иван Манасевич Мануйлов. Это великолепная личность. Он был шпионом, журналистом, шантажистом, коррупционером и дружбаном Распутина. Манасевич Мануйлов считался единокровным братом князя Мещерского. Подозреваю, что это эвфемизм, на самом деле, слово «любовник», хотя, на самом деле, фиг его знает. Может, он одновременно был и братом, и любовником. Ничего нельзя исключать. Если вы думаете, что я сейчас клевещу на консервативного идеолога, то вот вам, пожалуйста, цитата из полицейской сводки. Ну, полицейская она, потому что в уголовном уложении была статья за мужеложество, и за преступниками должна была следить полиция. Итак, сводка. Мещерский князь Владимир Петрович, 55 лет, камергер, редактор газеты «Гражданин». Употребляет молодых людей, актеров и юнкеров, и за это им протежирует. В числе его любовников называют Аполлонского и Корвин-Круковского. Юнкеров и молодых людей ему сводничают Чехович и Депари. Для определения, достойна ли задница его жертв, у него заведен бильярд.
1: Угар.
0: Информация о наклонностях Мещерского была общеизвестна. Вот Витте в воспоминаниях писал. «Всю свою жизнь Мещерский только занимается своими фаворитами. Из политики же он сделал ремесло, которым самым бессовестным образом торгует в свою пользу и в пользу своих фаворитов. Так что я не могу иначе сказать про Мещерского, как то, что это ужаснейший человек. Про это знают почти все, имеющие с ним сношения».
1: Ой-ой-ой, Сергей Юльевич! А кто же это, интересно, ездил еженедельно на обеды к этому ужаснейшему человеку? И кто просил за него перед самим императором, да?
0: Философ Соловьев называл Мещерского «Содома князь и гражданин Гоморры». А адвокат Анатолий Кони поэтично называл Мещерского «презренным представителем заднего крыльца». Последней любовью князя был Николай Бурдуков, получивший по протекции Мещерского чин действительного статского советника. То есть, повторюсь, это генеральский чин. Они тоже жили вместе, и Мещерский завещал ему оба своих особняка. И они даже купили вместе место на кладбище. Женат Владимир Мещерский, естественно, не был. Вопрос, может, у вас возникает, а как к этому ко всему относился император? Я вам скажу так, нормально относился. Вот, например, в 1904 году министр внутренних дел Петр Святополк-Мирский спрашивал на этот счет у императора, и Николай ему ответил. «Я знаю, что он развратный человек, но ведь он у отца бывал. Ну, в плане, если папа его одобрил, то чё, я не буду одобрять его». В общем, никакое размузданное действо не могло помешать тайному оборонительному союзу между князем Мещерским и императором. Этот союз продержался 2 года. И помешало этому союзу кое-что другое.
2: В 1905
1: 1902 году террористы завалили министра внутренних дел Дмитрия Сипягина. Это тот, который дальний родственник князя Мещерского. И, собственно, через которого князь опять вошел в фавор. Само по себе это для Мещерского не предвещало беды. Мещерский сделал в тот момент неочевидную ставку на Вячеслава фон Плеве и сорвал куш, потому что в ответ на его рекомендацию Николай II ответил: «Спасибо, любезный друг, я также сейчас подумал о Плеве. Теперь нужна не только твердость, а и крутость, и, поверьте, она явилась в моей душе». Только не надо думать, что Плеве поставили благодаря Мещерскому. Мещерский не был таким человеком, который, знаете, фигуры шахматной на доске оставит. Он просто немножко этому поспособствовал. Плеве, по слухам, даже предлагал Мещерскому принять портфель министра народного просвещения. Это был бы, конечно, номер. Никаким министром Мещерский не стал. Но зато Плеве почти сразу после утверждения в должности начал перетягивать одеяло свитта. Так, извините, что-то после предыдущего раздела я заигрался, кажется, с метафорами. Короче, в конфликте между Витте и Плеве Мещерскому пришлось выбирать сторону. И он сделал ставку на своего старого друга Сергея Витте. Тут сейчас пойдут сплетни, надо будет аккуратно мне рассказывать, потому что достоверно ничего не известно. Смотрите, у нас на дворе 1903 год. Эсеры вовсю начали террор, в Кишиневе погром, по всей стране демонстрации, забастовки. А на этом фоне в Светском Петербурге ходят слухи о противостоянии Витте и Плеве. Первый якобы готовит почву для либеральных реформ, а Плеве, наоборот, стоит на дальнейшем закручивании гаек. Ходили разговоры, что в заговор против Плеве был вовлечен подчиненный министр внутренних дел Сергей Зубатов, создатель проправительственных профсоюзов. Если вы помните, кто это, отлично, если нет, то ничего страшного. Важно, что он тогда был главой особого отдела департамента полиции. И события развивались так. Якобы Зубатов написал фейковое письмо, написанное как будто от одного верноподданного монархиста другому. И в этом письме говорилось, что Плеве обманывает царя, и что только Витте может спасти монархию, ну и так далее. Это письмо Зубатов типа перехватил в ходе своей полицейской работы. Дальше это письмо Мещерский должен был отдать императору, и, как итог, Плеве должен был быть смещен, а на его место должен был заступить Зубатов. Но один из подчиненных Зубатова донес обо всем этом Плеве, заговор был раскрыт, и летом 1903 года были уволены оба, и Зубатов, и Витте. Все это абсолютно недоказуемо. Я вам это рассказал только потому, что важно понимать, какого рода слухи ходили в Петербурге тогда. Факт остается таким, что Зубатов и Витте были уволены, а Плеве остался на плаву. Мещерский был на стороне Витте, но, не моргнув глазом, сразу же начал писать победителю, то есть Плеве, письма с излияниями любви, преданности и дружбы. И князю это не помогло, потому что Плеве помнил, что Мещерский был на стороне Витте. Он открыто назвал Иосифа Калышко, ну то есть любовника князя, мерзавцем, а Мещерского обвинил в двуличной игре. Хуже того, в результате этой интриги император отвернулся не только от Витте, но и от людей, которые Витте поддерживали. Мещерский снова потерял свое влияние на Николая II.

следующие годы Мещерский уже не был близок к императору, как раньше, но проводил их в своем духе. Устраивал салон, писал статьи, развлекался, но, кажется, годы брали свое. Перед русско-японской войной он писал императору письма, предостерегая его от силовой политики на Дальнем Востоке. Как бы мимо Николай еще больше охладел к Мещерскому. Когда убили Плеве, то Витте начал ненадолго питать надежды, что он сейчас вернется во власть, и Мещерский стал его поддерживать, но только на словах, потому что в письмах императору он рекомендовал другого человека, Штюрмера, но тоже не угадал со ставкой. Николай назначил министром Святополка Мирского. Естественно, Мещерский сразу же после этого стал писать новому министру, какой, значит, этот новый министр офигительный. Через полгода Мирский подал в отставку. Да, блин, что ж ты будешь делать, да? В 1905 году Мещерский принес писать Витте о том, что России необходимо дать конституцию. А когда Витте ненадолго вернулся во власть и стал премьер-министром, то Мещерский просто его возносил до небес. Витте, впрочем, очень быстро уволили. Короче, я вас сейчас, может быть, немного путал, но это все не важно. Важно то, что Мещерский, да, видите, постоянно пытается ловить ветер, а получается у него плохо, ставит не на тех людей, и советы его император слушать не хочет. Но тут надо сказать, что газету «Гражданин» все равно он продолжал читать и спонсировать. В общем, постарел наш даровитый лизоблюд. Но, впрочем, и времена уже совсем не те, что 20 или 30 лет назад. Мещерский все пугал общество нигилистами. Самих нигилистов уже и след простыл давным-давно. Дед кряхтит, знаете, и сыпет песком.

стороны, родственную душу, а с другой стороны, конкурента. Потому что Распутин, ну, в каком-то смысле занимал то же самое место, которое занимал Мещерский. Только не при Николае II, а при императрице. И Распутин с Мещерским, как бы как две собаки, обнюхивались и то лаяли друг на друга, то виляли хвостами. Друзья Мещерский говорил, что старец — гадкая личность. Но при этом пользовался Распутиным для своих целей. А Распутин связями Мещерского тоже, конечно, пользовался. Ну, то есть буквально один из любовников князя, Манасевич Мануйлов, входил в ближний круг старца. Перед войной 1914 года, перед Первой мировой, Мещерский и Распутин вступили даже в союз друг с другом. Впрочем, я думаю, они не договаривались заранее. Просто Распутин был против войны, но он был принципиально против войны. А Мещерский был против войны конкретно с Германией. Почему? Ну, потому что Мещерскому, как консерватору, конечно, больше импонировала кайзеровская Германия. Республиканская Франция, англосаксы эти вызывали у него тревогу. А во-вторых, Мещерский был совершенно далек от панславизма. Проблемы Балкан его не интересовали вообще. Ну, их этих сербов и болгар, от них одни проблемы будут. В течение года до войны он даже опубликовал 3 статьи во влиятельной австрийской газете «Neue Freie Presse». И в этих статьях он пытался убедить читателей, что русский царь не собирается поощрять захватнические мечтания южных славян. И вообще, Николай II за мир. И опять ставка мимо, да? Мещерский явно утратил нюх. А может быть, он наконец-то перестал лавировать и стал говорить честно, что думает. Но на дворе 1914 год. Выступать прямо перед войной против союза с Францией — это потеря связи с действительностью. Это абсолютно нереалистично. Как бы ни был заманчив союз с Германией для консерваторов, он был явно невозможен в Российской империи в 1913 и 14 году. Но дождаться развязки князь не успел. Мещерский умер 23 июля 1914 года, ровно в тот же самый день, когда Австро-Венгрия объявила ультиматум Сербии. И в этот день, по сути, закончился долгий 19 век. И во всех смыслах начался, наконец-то, век 20-й. Век массовых войн, диктатур, пропаганды, век бизнеса и идеологий. А время аристократов, салонов, гвардейских офицеров, тесных лосинах и с подкрученными усами, все это время закончилось. Закончилось время империй и великосветских интриг. Владимиру Мещерскому больше нечего было делать в новом мире, и он ушел.

вами был Аксенов Андрей, подкаст «Закат Империи», студия «Либо-либо». Подписывайтесь на Послекасты, на Бусти и Патреоне, поддерживайте подкаст «Закат Империи». Этот выпуск мне помогали делать фактчекер, редактор и звукорежиссер, но они анонимны. До встречи через 2 недели.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: они голосят.
1: То, что повсюду агенты МИ-6, ЦРУ и Моссада пугают исчадием ада.
2: Звезда полосата, носата, писата.
1: Лед под ногами майора ломается легче, чем корка фалафеля. Майор не боится, майор не утонет, майор, если что, быть из кафе. Ты слышишь, как скрепы скрипят и жужжат старомодным дабстепом? Это снова словно челубей с пересветом. Насмерть бьются совдеп с госдепом. А чтобы чужие боялись своих посильнее,

0: эфире «Радио Сахаров».
1: Я стал постепенно понимать, что самое подходящее физическое пространство для такого разговора – это театр. Я сейчас говорю про физическое помещение театра. Я оказываюсь все время на разных площадках. И я понял, что театр – это самое хорошо оборудованное для этого места. Мне нравится черный пол и то, как устроена эта поверхность, и то, как она ведет себя и со звуком, и со светом. Как правило, там самый хороший звук и самый хороший свет и условия для того, чтобы показывать мои картинки и видео. Но дальше стало понятнее и понятнее, что это не случайное совпадение.

0: Добрый день. Это подкаст «Закати сцену». Я его ведущий Михаил Калужский. Сегодня у нас в гостях Илья Колмановский. Это его слова, вы только что слышали. И обычно, представляя гостя, сразу говоришь о его профессиональной идентичности. Но оказалось, что Колмановского представить не так просто. Давайте для начала скажем так. Автор подкастов «Голый землекоп» и «Полтора землекопа», регулярно выступающий по всему миру с рассказами о биологии, об устройстве природы, нашего тела и сознания.
1: Придя из себя от первого шока, я вдруг обнаружил себя просто посреди комьюнити, сначала в Тбилиси, в котором открылись какие-то совершенно новые возможности для такого диалога, потому что многие из людей, которые приходят на эти встречи, мне кажется, не очень ходили на них до войны. И я обнаружил множество этих диаспор, которых раньше не было, в которых люди чрезвычайно заинтересованы в том, чтобы говорить про науку и думать про науку и про будущее. И эти встречи невероятно согревают и меня, и надо надеяться до какой-то степени, и тех, кто приходит на эти встречи. И мне очень хочется продолжать этот разговор на русском языке. И я буду делать это, пока на эти встречи будут приходить хотя бы сколько-то людей. В конце концов, тут не так важно количество, как качество этих бесед. И вот за эти 2 года у меня было много таких, которым я очень-очень дорожу. И это не обязательно большой аудитории. Вместе с тем, мне хочется вести эти разговоры на других языках тоже. Я подумываю про это. И я думаю, что будет интересно, если мы выйдем за рамки строго русскоязычного разговора, и в мире есть много людей, которым это тоже интересно, и мне хочется общего диалога.
0: Но мы говорили не столько о том, что делает Колмановский, сколько о том, как. Собственно, мы с Ильей и решили записать этот эпизод, когда во время совершенно не публичного, а вполне частного дружеского разговора он сказал о сложности своей профессиональной самоидентификации.
1: Ну, я не знаю, как назвать это одним словом. Если приходится, то, может быть, я называю это что-то вроде научного обозревателя, но действительно это, все слова какие-то получаются не очень похожие на то, что я делаю в реальности. Но у этой работы есть как бы 2 половины. Одна такая традиционная, состоящая в том, что я читаю научные новости, читаю статьи, которые ученые публикуют в рецензируемых журналах. Иногда разговариваю с ними в Зуме или лично, приезжаю в их лаборатории, иногда становлюсь добровольцем в их экспериментах или кем-то вроде полевого ассистента, если дело происходит в полевых каких-то ситуациях. А вот про вторую половину очень трудно как-то сказать одним словом. Я начинал с того, что был журналистом, это то, как мы с тобой познакомились. И я думаю, что этот менталитет у меня остался, и это основа того, что я делаю. Позиция журналиста состоит в том, чтобы стараться быть объективным, стараться для того, что мы исходно как бы собираем применять максимальную какую-то строгость в том, как мы отбираем материал. Но дальше есть некоторый общий разговор, который журналист ведет. Но идея журнала, да, как какой-то общественной площадки, когда-то в 18 веке, некоторый разговор в гостиной, но как бы вне зависимости от того, как выглядел печатный станок и конкретный какой-то медиум, у такого разговора всегда есть какая-то своя драматургия. Есть образ кого-то, кто пришел поговорить с нами. И он может встать на табуретку и голосом диктора что-то нам говорить, а может стремиться к каким-то другим формам. И вот если говорить про эти формы, то вот этот мой лирический герой за эти годы, что я этим занимаюсь, он выбирал разные формы. Я понял со временем, что офлайн, то есть буквально гостиная, в которой мы собрались, чтобы поговорить, это какая-то очень важная для меня форма. И это одна вещь, а другая вещь, я стал постепенно понимать, что самое подходящее физическое пространство для такого разговора – это театр. Я сейчас говорю про физическое помещение театра. Я оказываюсь все время на разных площадках. И я понял, что театр – это самое хорошо оборудованное для этого места. Мне нравится черный пол и то, как устроена эта поверхность, и то, как она ведет себя и со звуком, и со светом. Как правило, там самый хороший звук и самый хороший свет и условия для того, чтобы показывать мои картинки и видео. Но дальше стало понятнее и понятнее, что это не случайное совпадение. И вот почему. Когда ты хочешь завести такой разговор, а разговор это действительно всегда интерактивный, и те, кто приходит на эти встречи, являются такими же важными участниками этой встречи, как и я, потому что этот мой герой, он как бы не стоит действительно на табуретке, не стоит на пьедестале, а действительно всерьез имеет в виду некоторое равенство. Может быть, некоторое неравенство в информированности, Но мы в 21 веке, нам, наверное, не нужно специально оговаривать, что информированность оказывается все меньшим предметом какой-то привилегии. Мы понимаем, что информация очень доступна в 21 веке. Поэтому этот мой герой действительно не стоит на табуретке, разговор некоторый общий. А дальше возникла еще одна очень важная вещь, которая стала меня все дальше сближать с театром. Можно себе представить такой спектр разговора про науку и про то, как она меняет нашу жизнь. На одном краю спектра будет учебник. Мне кажется, лучше бы поставить туда университетский учебник, потому что, когда я начал учиться в университете и увидел, что там тоже есть учебники и домашние задания, я увидел сразу очень большую разницу, потому что эти учебники, они как бы действительно про правду и про жизнь. Они могут быть тоже, например, по ботанике, тоже про растения, но только авторы всерьез имеют в виду, что растения существуют, и это самая важная вещь на свете для них. В то время как школьные учебники часто, от них часто очень как бы чувствуешь, что это все понарошку и что это какой-то фальшак. Я еще вернусь к этой очень важной для меня вещи, теме аутентичности. Но вот на одном краю спектра будет стоять учебник или, может быть, монография, научная монография. Дальше, может быть, будет какой-то обзор, который, обобщает какие-то научные исследования для какого-то промежуточного разговора. Дальше будет популярная книга. Но я убедился, что у этого спектра есть еще очень много прогонных километров дальше, потому что я вдруг понял в какой-то момент, что ты можешь опираться на очень серьезные документальные какие-то факты, аутентичные. Но вопрос, что ты и как про них говоришь, если ты хочешь вовлечь, может быть, часто малоинформированных людей в разговор. Это будет решение вопроса о том, сколько там образа. Какой вес играет образ? Я понял в какой-то момент, что образы – это очень емкий канал передачи сообщения. И они включают, простите за старомодную лексику, очень такие правополушарные механизмы. Сейчас немножко современная нейронаука скептически смотрит на это разделение, но я понял, что если у тебя не очень много времени и не очень большой канал внимания у людей, которые доверились тебе и согласились потратить часть своего внимания, вот уж самый драгоценный ресурс в 21 веке. Я понял, что образы, которые вы создаете при помощи картинок, при помощи речи, при помощи интонации, часто при помощи тембра голоса, при помощи звука, при помощи каких-то историй, которые вы рассказываете, это чрезвычайно важный транспорт для этого разговора.
0: Так Илья Колмановский, которого называют биологом или просветителем, или популяризатором науки, понял, что он занимается театром, что перформативность и другие театральные средства оказываются необходимыми инструментами для его работы. Те научные шоу, которые он устраивает, регулярно проводятся на театральных площадках. Как, например, на прошлых выходных в Лондоне на сцене Tabernacle Theatre. В Лондоне Колмановский давно сотрудничает с продюсерской компанией Bird & Carrot, и результатом такого сотрудничества были такие проекты, как, например, Homo Mutabilis. Это была коллаборация Колмановского, режиссера Константина Каменского и видеохудожника Олега Михайлова. В результате получилось интерактивное, сложное, многослойное действие, в котором шла речь о моральных аспектах генетической модификации человека. Но Колмановский одновременно следует и другой традиции, принадлежащей еще 20 веку. Здесь можно назвать разные имена, например, Ираклия Андроникова или Ивана Салертинского. Но чаще всего, слушая Колмановского, я вспоминаю телевизионные лекции Юрия Михайловича Лотмана, потрясающие интеллектуальные one-man-show, где разговор был и сложным, и одновременно увлекательным.
1: И тут я неожиданно понял, что я нахожусь глубоко уже на территории театра. И в разговорах с детьми, с семейной аудиторией, и в разговорах со взрослыми. Со взрослыми это чаще похоже, может быть, на стендап. Хотя у меня есть несколько случаев, которыми я очень дорожу, когда это был не стендап, а вот именно какое-то серьезное сотрудничество с театральными художниками, с видеоартом каким-то и разными мультимедиа-инструментами для создания такого моноспектакля. По крайней мере, один такой у меня был опыт, я бы хотел про него рассказать. И другое – это сотрудничество с музыкантами, когда буквально вместе с музыкантами на сцене мы рассказываем какие-то важные истории про музыку и мозг. И это оказывается очень таким полезным способом говорить про вещи, которые начинаются с рецензируемых публикаций из каких-то лабораторий сегодня. В любом случае, важно вот что. Идея этой лаборатории то, как я ее видел, была в том, что она создает такие иммерсивные экспириенсы. Кстати, говоря про образцы 20 века, у меня очень отзывается все, что ты говоришь, в частности, в особенности про Юрия Михайловича Лотмана, потому что меня это совершенно сформировало как подростка. Я помню, что я был потрясен именно этой комбинацией какого-то невероятного по объему, мощи, глубине сообщения, которое сразу так много несет. Вот этими удивительными средствами, о которых ты говоришь, да, где перформативность, безусловно, очень много весила для меня. Просто смотреть на этого человека, просто слушать тембр и его способ разговаривать. Кстати, так вот, про образцы 20 века. Когда я стал думать над тем, как сделать такую лабораторию, идея тогда была в том, что вот будет такой музей науки, куда приходят люди и, допустим, видят, что через час что-то интересное начинается в лаборатории биологии. Они записываются и приходят в лабораторию, а там будет происходить такой часовой экспириенс, какой-то образовательный интерактивный экспириенс. Идея была в том, чтобы вот уйти от фронтальности, а прийти к тому, что люди являются соучастниками такого экспириенса, причем они приходят как бы из ниоткуда и уходят в никуда, они как бы тут не требуется какой-то подготовки. Это могут быть разные люди, семейные группы и кто-то, кто случайно записался разного возраста. Так вот, я тогда довольно много поездил по миру и увидел, что во Франции существует потрясающий дворец открытий Palais de la Découverte, которым к этому моменту уже 50 лет. Так все устроено, что он весь состоял из таких интерактивных экспириенсов. Там была аудитория, которая специально подготовлена, в которой 50 лет читается одна и та же очень театрализованная лекция, которая называется «Лотерея наследственности», где были размещены такие уникальные учебные пособия, которые позволяют в театрализованном режиме объяснить людям, как происходит тасовка генов при формировании половых клеток и в итоге людей, или крыс, или мух. Я, кстати, недавно узнал из одной книги, которую сейчас пишет одна французская писательница, что, в свою очередь, люди, которые придумывали этот музей науки, они выросли из такого целого культурного круга, который возник в рамках протестного движения вокруг дела Дрейфуса в конце 20 века. Целый культурный слой. Так вот, возвращаясь к этому ящеру. Один из сценариев, и у меня ушло пару лет на то, чтобы все это сделать, был такой. Люди входят в эту лабораторию, и вдруг выясняется, что в ее полу встроена песочница. Она открывается, и вы совершаете раскопки, и выкапываете кости. Это были очень качественные, музейного качества реплики со скелета, который был найден в Пермской области. И вы собираете и монтируете этот скелет, чтобы прикинуть, как мог выглядеть этот товарищ. Идея в том, что в этот момент вы оказываетесь погружены в научное исследование, которое за несколько лет до этого происходило реально в одном из институтов Академии наук, в Палеонтологическом институте. Эта находка была столетней давности, и вы собираете этот скелет и смотрите на то, как он устроен. Речь идет про ящеров, которые были королями суши до динозавров. Это так называемые зверообразные рептилии. Действительно, еще пермского периода. Они были такие вот размером с бегемотика. И там важно вот что, что вы собрали его, и вы видите, что он стоял на очень широко расставленных руках и ногах. Его локти торчали в стороны, колени торчали в сторону. Так двигались животные в те времена. Надо сказать, если вы сейчас слушатели этого подкаста, попробуйте так встать, так, чтобы ваши грудь и живот были бы пониже около пола, и попробовали бы сделать сейчас по комнате несколько шагов. Вы убедитесь, что это очень тяжело. И действительно, им надо посочувствовать. В те времена были грозные хищники, и вот этот травоядный ящер, о котором я сейчас рассказываю, параэозавр, они все ходили шагом, медленным шагом, и хищники, и жертвы. Интересно себе представить это время, потому что бег возник гораздо позже, уже в мезозое при динозаврах. И вот следующее, что происходит, вы обнаруживаете, что в этой же лаборатории есть полная копия, реплика следовой дорожки, которую совсем недавно обнаружили палеонтологи. И если вы посмотрите на эти следы, вы можете вместе с палеонтологами подумать над тем, как мог передвигаться этот ящер. Моя идея была в том, чтобы рассказать об этом открытии, об этом исследовании, поместив вас в роль расследователей. Группа из 12 человек ведет следствие. У меня есть некоторые подсобные для вас материалы, подручные материалы, при помощи которых, глядя на эту следовую дорожку, вы можете подумать над тем, как должен был передвигаться этот ящер. Так вот, вы пришли бы к выводу, что он действительно передвигался иноходью. А именно, он поднимал две левые ноги и переносил их вперед, и две правые. Если вы все еще стоите на полу в той позе, которую я предложил вам занять, и сейчас попробуйте провести этот эксперимент, вы убедитесь в том, что вы немедленно рухнете, если вы поднимете две левые ноги, если вы очень широко расставите перед этим ваши ноги и руки. И он должен неминуемо упасть. Как он мог передвигаться? И вот тут мы выходим в коридор и встречаем живого такого ящера, а именно великолепную модель, которую разработал автор этой идеи, такой Александр Николаевич Кузнецов, которого потом мы вместе с семьей спасали и вывозили из России в начале войны, когда мы уже были в безопасности, и мы занимались помощью в том, чтобы вот вывозить и спасать каких-то ученых, которым надо было срочно уехать. Забегая вперед, кстати, сейчас он успешно разрабатывает похожего робота в Хайфском университете. Так вот, вы увидели бы, что этот ящер передвигается, как такая русская игрушка, идет бычок, качается. Если вы как следует раскачаете и потянете за веревочку, он довольно хорошо идет и на ходе. И если вы все еще пытаетесь попробовать делать то, что я вам говорю, попробуйте раскачаться и передвигаться, сильно раскачиваясь из стороны в сторону. В этой ситуации выяснится, что вы не просто не падаете, в действительности вы будете довольно здорово экономить энергию. И эта походка, судя по всему, была довольно экономичной, хотя и не быстрой.
0: Думает ли Илья Колмановский про ожидания своих зрителей? Возможно, они приходят на его выступление не за театром, а за набором знаний. Может быть, перформативность, музыка, эффектный визуальный ряд работает на другую задачу. Мы, и говоря мы, я имею в виду русскую культурную традицию, все же привыкли к тому, что сторителлинг и наука до сих пор принадлежат разным мирам. Для современного искусства, для современного визуального искусства, например, art and science – это уже привычное и бурно развивающееся направление. Но для сценических искусств это еще terra incognita.
1: Я про них много думал, хотя недавно я понял, что я думал больше интуитивно и образами. А вот есть люди, которые думают про это словами, и Иван Воропаев, который много про это думает словами, с одной стороны, с другой стороны, иногда оказывается на моих этих встречах, сказал мне, что «а вот я понял, что вы делаете». И мне это было страшно лестно и очень важно услышать. Ну, во-первых, сам факт, что он вообще может на мне сфокусироваться, это было ужасно лестно. Но он говорит, смотрите, вот мой подход к театру такой, что вот вы купили билет, вы сейчас пришли, сели в зал, и я не буду изображать на сцене героя Шекспира, потому что вам это будет совершенно очевидно, что я надел парик, и это будет какое-то странное неловкое положение для меня и для вас. Тем более, даже если я сниму парик и, наоборот, буду ходить по залу и попробую там облить вас водой, как-то еще по-другому вовлечь вас в ситуацию, это только будет увеличивать степень как бы кривляния. И он говорит, я вижу, что то, что вы делаете, очень похоже, потому что вы не надеваете на себя костюм ученого или даже костюм журналиста. У нас другая с вами договоренность. Он говорит, вы купили билет, и я, вот Иван Воропаев, сейчас сяду здесь, и я сейчас прочитаю вам пьесу Шекспира. Но я Иван Воропаев. И в момент, когда он сказал, у меня просто совершенно как бы сложилась картина того, что я на самом деле делал всю дорогу, да, потому что действительно мой этот герой, он устроен ровно так. Он не пытается кем-нибудь притвориться, он не пытается кем-то быть. Это просто такой вот, ну, человек в кроссовках и там в рубашке, который сидит на стуле, на барном стуле, и действительно мы хочет какого-то общего разговора про вещи, которые он увидел и услышал. Он свидетель. Это я понял про себя. Но дальше понятно, что из уважения к зрителю и к его вниманию мы используем истории как очень важный транспорт. И тут я хочу привести пример, скажем, из моего диалога с тоже ужасно авторитетными для меня людьми, которые делают подкаст «Radiolab». Я провел несколько дней в Лос-Анджелесе в общении с главным редактором, которого зовут Латиф Насер. Я пробовал питчить всякие мои истории, они ему понравились, и я, может быть, продолжу это делать. Он говорит, слушай, это все плодородная почва, но я тебе хочу сказать одну вещь. Ты не смотрел, говорит, лекцию Курта Венегута про сюжеты, про то, как устроены сюжеты? Я честно сказал, нет. Он говорит, вот посмотри, там у него есть чудесный пример у Курта Венегута, где он использует Золушку для того, чтобы изображать то, как должна идти кривая любой хорошей истории. Там должно начаться с некоторой нейтральной ситуации, потом должно резко стать плохо, а потом двигаться к какому-то счастливому результату. Ну и лучше несколько раз пересечь эту ось.
2: Now another story that's very popular, and none of these are copyrighted. It's I call it boy meets girl, but it needn't be about a boy or a girl. It's somebody on a day like any other day comes across something perfectly wonderful. Oh, boy!
1: Вот говорит, смотри, вот есть сюжет, который мы забросили, может быть, ты им займешься. Был такой Нобелевский лауреат, который открыл явление аутоиммунных заболеваний. Он первым вообще сформулировал, что иммунитет может нас атаковать. И эта история открытия, ну, мы хотим рассказывать историю открытия, да, со времен охотников за микробами, которые 100 лет назад были написаны. Собственно, Поль Декрив понял, что это транспорт для рассказа. У нас должен быть герой, у него должны быть, ему должно вести, не вести. Мы должны, только тогда мы будем инвестироваться в его историю, инвестироваться вниманием. Так уж работает наше внимание. И вот он говорит, я сейчас возвращаюсь к Латифу, и вот он говорит, я выяснил, что, оказывается, этот человек практиковал БДСМ-практики. И вот, понимаешь, сейчас для примера, говорит, скажу, было бы идеально, если бы ты нашел мемуары сотрудницы его лаборатории, которую он позвал на свидание, и попросил что-нибудь там сделать, она дала ему по морде и ушла со свидания. Но на следующий день она приходит в лабораторию, начинает слушать его идеи. Тут ей приходит в голову, что именно такой человек должен был бы интуитивно прийти к этому открытию, что наш же иммунитет может сделать нам больно и может сделать нам плохо. Мы очень ржали, пока он это говорил, но здесь есть зерно, да, потому что мы, конечно, хотим рассказывать истории. Причем у них лучше всего, если будут антропоморфные герои какие-то, да, но мне приходится рассказывать истории, в которых герои белки, рибосомы и митохондрии, и я как бы апеллирую к некоторому анимизму, да, к тому, что наше первобытное сознание охотно наделяет душой разные предметы. Вот я живу с человеком, который разговаривает со своей кофемашиной по утрам, и это полезный все транспорт для того, чтобы донести особенно часто какую-нибудь сложную историю. Вот у нас тут сейчас вышел 3-й выпуск нового сезона подкаста «Голый землекоп», и мы очень беспокоились с Андреем Борзенко, потому что героями этого выпуска являются эндометрий, выстилка матки, прогестерон, овуляция, менструация. Ну, там появляется эмбрион, плод и немножечко мать и немножко отец, но в виде совершенно таких античных героев в маске без мимики, точнее их гены. И там речь идет про игру между их генами. И мы очень беспокоились, потому что наши выпуски всегда рассказывают историю. Но Андрей виртуозно это делает, и мы вместе придумали все же превратить это в историю с сюжетом, и этот выпуск оказался самый популярный за все время существования подкаста, сейчас вот 4-й сезон, там масса историй, которые, я не знаю, я рассказывал, давясь от слез, потому что ну, там было всякое в прошлых сезонах, но тут оказалось, что нам все-таки удается донести образ и рассказать историю, которая очень многих людей ангажирует.
0: До каких пределов может дойти это использование перформативности? Что еще может сделать человек в кроссовках и рубашке, сидящий на барном стуле? Дойдет ли интенсивное освоение театрального инструментария до того, что ты создашь научную оперу?
1: Я не буду петь, я пощажу вас, но я залезу с видеокамерой в рояль и буду вести оттуда трансляцию, что я уже делал пару раз. У нас есть такой проект с моим другом Юрием Дашевским, скрипачом, и есть цикл таких концертов, где, ну вот на одном концерте мы рассказываем, как появляется звук с физической точки зрения, это про физику звука. А в другом про музыку и мозг, и я заставляю людей слушать очень страшную какофонию, которую придумал один норвежский нейроученый, взяв за основу шутку Баха «Бадинери». Но он ее искажает, а потом сажает людей в томограф и смотрит, что происходит с их мозгом, когда они слушают эту искаженную музыку. Смотри, ты на самом деле сейчас затрагиваешь очень такое слабое место во всей моей постройке. Нет, я надеюсь, что я не камлаю, я надеюсь, что я знаю, что мои, неважно, лекции или подкасты, или заметки, которые я пишу, за основу берут бескомпромиссно научные вещи, максимально далекие от синкретического, да, собственно, наука стоит на другом полюсе в этом спектре возможного человеческого опыта, да, наука – это такая специальная область деятельности, где 2 плюс 2 всегда равно 4, если А равно Б и Б равно С, то А обязательно равно С. Определение синкретического сознания, что оно как раз совершенно непроницаемо к противоречиям, непроницаемо к опыту, который может эти противоречия пытаться вскрывать, там всегда все правда одновременно, мы одновременно и племя Йоруба и леопарды. Это нельзя сказать, что мы по ночам превращаемся в леопарды в наших сновидениях. И в частности, наши сновидения не полностью отделены от реальности для синкретического сознания. Простите, что я привожу в пример племя Йоруба и идеи Леви Брюля, которым больше 100 лет, и они выглядят колонизаторскими. Их очень легко довести до употребимого вида, сказав, что это просто относится ко всем людям, и все люди немножечко леопарды. И у нас у всех есть эта сфера как бы нашего сознания, которая немножко остается синкретической. И мы сталкиваемся с этим, когда мы не полностью сфокусированы, или когда мы под действием больших эмоций, или стресса, или художественного впечатления. Все так. И тут у меня возникают большие проблемы. Я сказал, что я начинаю с того, что в основе моего сообщения какой-то научный факт, научная идея, научное открытие, научный поиск. Но из-за того, что в моих сообщениях такая большая доза чего-то образного, я часто сталкиваюсь с таким эффектом, что людям все это очень понравилось, все внимательно меня послушали, но пришли к очень своим выводам, часто противоречивым, часто мало имеющим отношение к исходной идее ученых. Часто это случается с детьми, например, потому что, еще раз, я гораздо больше дорожу тем, чтобы мы хорошо провели с ними время, чтобы им было интересно, и у них что-то осталось важное, чем как бы знать, что я могу поставить, ну, вот все галочки, что они тест, например, после такой лекции пройдут хорошо, тест по этой теме. Я правда думаю, что есть другие способы научить их хорошо сдавать тест. Может быть, я должен был бы очень какие-то внятные написать в конце выводы или задать пару вопросов проверочных в конце. Но во мне что-то противится этому подходу. Я думаю, что мой герой не хочет оказываться в этом положении. Он хочет просто оставить открытый финал, немножко как у Чехова.
0: И вот мы все-таки подошли к той проблеме, которую я не мог решить в самом начале этого эпизода. Как определить то, чем занимается Илья Колмановский? Можно ли назвать себя перформером?
1: Ну вот да, Миш, поэтому я, наверное, я не гожусь на роль просветителя. Я вот сейчас только это понял. Меня всегда немножко коробит, когда про меня пишут, что я просветитель. Так же, как когда про меня пишут, что я биолог. Это просто неправда, да? У меня есть кандидатская степень, я занимался наукой, но этим словом называют активно действующих ученых, которые проводят свои заключения через суд независимых слепых рецензентов, и это не я. И вот обе эти роли мне не очень близки. Просветитель, он тоже как бы стоит на таком пьедестале, и он просвещает. Популяризатор, он тоже делает какую-то вещь такую непонятную с наукой. То есть я очень, как бы это сказать, я очень уважаю коллег, я неправильно сейчас все сказал, я очень уважаю то, что делают просветители, они есть, и я очень уважаю то, что делают популяризаторы. А я явно что-то другое делаю, потому что этот вот мой герой, у него такие отношения с наукой, как бы, которые подразумевают, что наука не требует популяризации. Наука вот есть, она является важной частью жизни, и цель моих сообщений – просто увеличить площадь контакта. Сделать так, чтобы у желающих, у тех, кто готов посвятить какое-то время и внимание этому подкасту или этому перформансу, получился бы какой-то свой контакт с этими идеями. Это некоторое шоу идей. Может быть, я только коротко добавлю, что вот этот мой детский подкаст «Полтора землекопа», который я сейчас веду, как и его предшественник, подкаст издательства «Розовый жираф. Карманный ученый», мне просто хочется отдельно про них сказать, потому что там есть вот этот потрясающий герой. И это мой собеседник или собеседница, дети. И меня совершенно завораживает этот жанр, потому что, ну, это бесценный собеседник, да, и те вопросы, которые они задают, которые никогда не повторяются, и их реакции на то, что я хотел бы, может быть, сообщить в ответ на эти вопросы, мне кажется, это самый, по-моему, увлекательный театр из всего, что мне доводится делать, с непредсказуемой драматургией, но она всегда есть, и она всегда происходит. Это такой театр для двух актеров. Послушайте.
0: С вами был подкаст «Закати сцену», и я его ведущий Михаил Калужский. Мы встретимся через неделю.

0: Раз, два, три.
1: Я запылился микрофон. Фух, пыль в нос летит.
2: Спасибо большое. Нет, что? Ну все, я запаслась чайком. Можем начинать.

0: Привет!
1: Привет! Это я, Лиза, твоя жена и ведущая подкаста «Радио Монеточка».
0: А это я, твой муж, Витя Исаев, блин. И вот этот тоже ведущий подкаста «Радио Монеточка».
1: Который мы делаем совместно со студией «Либо-либо». И сегодня мы будем говорить на тему страхов. И наши слушатели опять записали очень интересные голосовые сообщения. И я опять думала, Вить, что как всегда будет. Я боюсь тараканов, пауков. Но нет, наших слушателей волнуют гораздо более сложные интересные вещи, несмотря на их юный возраст. Какую я подготовила главную историю, как я помогала своей племяннице не бояться Момо. И я думала, что этим я сегодня обойдусь. Но нет, Витя, этим я не обойдусь, потому что там темы гораздо интереснее.
0: А ты помогла все-таки не бояться Момо?
1: Да. Хочешь, расскажу как?
0: Да, конечно.
1: Побаиваешься, да?
0: Я боюсь Момо просто.
1: Я воспользовалась такой методикой. Так как она была совсем маленькой, была в начальной школе, мне кажется, мы с ней нарисовали этот портрет Момо очень вдумчиво, внимательно, со всеми когтями, венами, там, страшными штуками, которые у нее есть. И потом мы его как разорвали, как сожгли, выбросили, растоптали, и наш страх якобы ушел, и он действительно ушел.
0: Ты очень хорошая тетя.
1: Спасибо.
0: Тетя Лиза.
1: Ну вот я думала, что сегодня мне нужно будет какие-то подобные советы раздавать. Ну, посмотрим, чем закончится сегодняшний выпуск.
0: Лиз, какой у тебя сейчас страх, когда ты снимаешь себя в телефон?
2: У вас чайник кипит, вы чай хотели сделать?
0: Да, Лиза хотела чай. Тебе сделать чай?
1: Ну,
0: ты боишься, что ты не успеешь попить чаю?
1: У меня очень много страхов в связи с тем, что я стала матерью. И очень маленькая часть из этих страхов какие-то справедливые, обоснованные, хорошие и помогающие мне жить. Большинство из них просто мешают мне уснуть, просто мешают мне расслабиться и провести день в хорошем настроении. И ничем они мне вообще не помогает.
0: У меня такой вопрос. Как-то разделяется тревожность, страх? Или все-таки тревожное расстройство, вот это вот постоянные как бы страхи?
1: Ну, я не знаю, кстати, давай разберемся с терминологией.
0: Это как-то подразделяется вообще. Мне, например, сложно вспомнить именно страхи какие-то.
1: Вот прям, знаешь, что ночью кошмар
0: снится. Да, типа, я боюсь пауков, там, я не знаю, или что. Мне кажется, вот это страхи. Там, я боюсь упасть с подвесного моста. Но я не боюсь.
1: Да я не боюсь. Это так, мальчики боятся в школе со мной рядом.
0: Да это другие просто нашли там. В общем, да, но именно тревожность или какие-то такие вещи, мы обобщаем это до страхов.
1: А мне кажется, ведь, кстати, что наоборот. Для меня тревога — это такой общий термин, это общее состояние человека, и у нее есть разные проявления, среди которых просто вот такой элементарный страх. Есть такие проявления, как желание что-то контролировать, есть такие проявления, как какая-то даже агрессивность, эмоциональность. И один из следствий этих тревог — какие-то навязчивые страхи. Но, слушай, я думаю, что мы же с тобой эти не психологи, какая-то, знаешь, это кухонная терминология такая смешная. Я думаю, что мы можем говорить все, что нам кажется. Мне кажется, что если мы просто не будем считать тревоги, то нам с тобой вообще не о чем будет рассказать, потому что по мере взросления вот эти страхи, которые раньше были очень конкретные, понятные, какой-то конкретный страшный визуальный образ из сказки, из книжки, из какого-то сна, и он тебя преследует, с возрастом это как будто бы уходит, и на место этих страхов приходит просто какая-то тревожная паутина, которая тебя опутывает, из которой сложно что-то вычленить, но ощущение это то же самое, оно же такое, знаешь, телесное даже, как говорит, под ложечкой сосет.
0: Я очень боялся физических каких-то...
1: расправ.
0: Ну да.
1: Ой, я хотел пошутить, а это правда оказалось.
0: Я был таким ребенком, который, например, если я кровь видел, мне становилось плохо сразу же. Я до сих пор не могу купить, например, цыпленка целого и его разделать. Абсолютно для меня это стресс. То есть я когда отрезаю конечности, у меня абсолютное чувство, что я режу как бы вот труп.
1: А мне, кстати, никогда не было страха крови, чего-то физиологического, потому что с детства мой папа увлекался охотой.
0: Увлекался кровью, так сказать.
1: И самая яркая сцена, которую я запомнила, но она меня не напугала, это просто было угу, понятно, и такое может быть в моей жизни. Когда ночью я проснулась попить водички, а в это время папа вернулся с охоты и притащил лося. Ну, ты представляешь себе размер лося, и это все на нашей кухне, и это же надо все срочно как бы разделать. Одно в заморозку, другое на фарш, то есть это незамедлительный процесс. И вот они среди ночи в этих фартуках, там какие-то клеенки, скатерки, внизу все там это, знаешь, чтобы сильно далеко не растекалось. И я такая, ого, вот это да.
0: Отдайте мне кусочек или ножичек.
1: Поэтому мне с детства было как-то очень это привычно. Но я помню, что я боялась всяких потусторонних вещей.
0: Интересно, вот потусторонних вещей я вообще никогда не боялась.
1: Я, знаешь, могла просто лежать в кровати. Допустим, если я встала в 6, а мне нужно к 7 в школу, лежу и не шевелюсь, закрылась под одеялом, хотя я знаю, что мне нужно скорее идти, мне нужно успеть поесть, мне нужно вообще, ну, я опаздываю, это срочно, но я от страха просто вот так вот лежала, парализованная, и ждала, пока там мама не придет меня проведать, почему я так долго не выхожу из комнаты, и до сих пор я часто боюсь потусторонних вещей, особенно когда тебя нет дома, или когда ты уходишь в кабинет работать, и ты в наушниках, и я знаю, что как я не крикну, что ты не услышишь в наушниках ничего, когда ты работаешь. Например, вчера я лежала там с Ниной и просто, знаешь, вот как возьмет в голову, придет какая-то страшная картинка из фильма, или какая-то мысль, или какая-то тень проскользнет по дому, и я в это погружаюсь и лежу, не могу шевелиться, холод по всему телу. Я думаю, господи, Лиз, ну ты уж такая взрослая тетенька все еще.
0: Смешно.
1: Да. Но мы живем в очень старом историческом доме. Здесь на нем надпись, какого он года построен. Вот эти вот старинные кирпичи сохранены. И мне кажется, что если где-то духи должны пообитать, то это здесь они. И иногда я думаю, что, наверное, они же смотрят, и мы такие милые с Ниночкой. Иногда я специально стараюсь с ней так мило играть.
0: О, стоят такие, семья духов.
1: Чтобы они не захотели мне сделать никакого зла. Ну, ты же помнишь, как я верещу на всех этих фильмах?
0: Да. Ну, например, вот когда мы в поляне жили, там был большой дом, и мы в разных концах сидели, и я обычно в 3 часа ночи, там просто настолько было тихо, что мне было немного не по себе там ходить. Но я не боюсь как бы сверхъестественных вещей, скорее более каких-то практичных, типа воры, какие-то непредсказуемые люди.
1: Да, вот я согласна с тобой. Сейчас уже все больше я боюсь не потусторонних вещей, а просто реальных. И знаешь, я боюсь не какого-то страшного зла, хитрого маньяка, а я боюсь обычно человеческой глупости и того, что люди ведут себя нелогично. Вот понимаешь, он заскочит тебе в дом, захочет что-то украсть, увидит тебя,
0: Испугается и убьет тебя.
1: И ты ничего с этим не можешь сделать. И это ему будет невыгодно. Ему это не нужно, это не планировал. И вообще. Ну что ж, тогда давай узнаем же, чего боятся наши с тобой слушатели.
0: Давай.
3: Здравствуйте, меня зовут Аня. Мне 16 лет, я проживаю в городе Москва. Я очень боюсь общаться с представителями мужского пола. Вроде бы ничего такого не происходило в жизни, но безумно страшно. Каждый человек, с которым я хорошо общаюсь, кажется, что ему нужно меня, как сказать, отношения им нужны, и именно им нужен секс. У меня такое чувство, как будто я делаю что-то неправильно.
1: Привет!
4: Привет-привет!
1: Ты знаешь, я тоже с этим сталкивалась, но, кстати, не у себя, хотя и у себя тоже.
0: Я сталкивался с этим
1: ты?
0: У себя.
1: Ты тоже боишься мужчин?
0: Не, а мужчин?
1: Мальчиков-мужчин.
0: Речь же здесь в формулировке не
1: противоположный
0: пол. Да, я тоже боялся противоположного пола.
1: Да?
0: Да.
1: До скольки лет?
0: До 30.
1: А что случилось потом?
0: Не знаю, мне стало пофиг.
1: Просто интересно, вот вообще, что это, знаешь, за ощущение? Это же тонкая грань. Потому что я, например, часто испытываю смущение. Особенно, когда я была в твоем возрасте, у меня было очень много репетиторов, потому что мне надо было обязательно поступить на бюджет. И для этого я ходила куча-куча репетиторов. И я заметила, насколько мне некомфортно находиться в одной комнате наедине с учителем-мужчиной. Хотя ничего не предвещало этого. И у меня никогда не было травматичного опыта, связанного с этим. И попадались очень классные учителя, которые не сделали бы ничего, что заставило меня чувствовать себя некомфортным. Но себя, наверное, я это могу больше назвать смущением. А вот у моих подружек, у пары девушек, я знаю, что есть действительно страх, вот прям такой, как это сказать, ну, сильный страх, тревожный очень. И они просто строят свою жизнь так, чтобы не сталкиваться с мужчинами, особенно...
0: Я тоже так строю свою жизнь. Я честно строю свою жизнь, чтобы не сталкиваться с мужчинами.
1: А какое счастье, когда таксистка приезжает, женщина.
0: Ой, я вообще обожаю.
1: И ты понимаешь, не будет допросов, расспросов, упреков, тебя никто не выгонит.
0: Тебе никто не скажет там какую-то...
1: Уезжай из нашей страны.
0: Ну или какую-нибудь теорию заговора не озвучит.
1: А как думаешь, у тебя это больше страх или больше смущение, и ты пока просто не имеешь такого большого опыта общения, как думаешь?
4: Наверное, это все-таки смущение. И из-за того, что, как ты сказала, правда, нет такого опыта. Раньше это было намного сильнее, и это мешало. Потом, в какой-то момент я просто решила не обращать внимания, и было полегче. И, наверное, из-за того, что тогда я решила на это не обращать внимания, мне кажется, сейчас намного легче.
0: Знаешь, вот ты говорила про чувство, как будто что-то не то ты делаешь, когда ваши отношения куда-то заходят дальше, чем общение. Вот на самом деле я вот точно помню, что у меня такое же было. Я просто расстался со своей первой девушкой, когда мне было 17. Просто мне казалось, что я делаю что-то вообще просто не то абсолютно. Что это какое-то вообще, не знаю, недостойное поведение.
1: Может, ваши родители вам как-то, знаете, вроде не ругают, а так прискажут. А что это он уже с девочкой ходит, а вон уже все по мальчикам пошла.
0: Ну, такое, конечно, тоже имеет место быть.
1: Правда?
0: Ну, не в таком тоне, но я думаю, что это просто распространенная какая-то модель. Все-таки мне 36 лет, моя мама родилась в 50-м году, и хоть она и была супер вообще прогрессивным человеком, возможно, даже одним из самых вообще прогрессивных, которых я знал, но такие вещи, как бы предрассудки, не на постоянной основе, но они были. В целом меня старались более морально воспитывать.
1: А что может быть моральнее, чем влюбиться в девочку в 17 лет и гулять с ней?
0: Ну, как бы обстановка в то время была совсем другой. И вот эти пары, которые мы видим сейчас, типа милые какие-то ребята, увлекающиеся аниме, которые ходят на классные концерты и держатся за ручки. В моей молодости пары, они валялись на улицах.
1: Да сейчас ведь то же самое. Я когда вижу группу подростков, я обхожу стороной, потому что как они друг на друга там все залезут.
0: Мне кажется, сейчас они гораздо
1: ноги
0: более...
1: Ноги косичкой друг на друга вот так сплетут и языками.
0: О, начала.
1: И я просто...
0: И ты еще меня спрашиваешь.
1: И я просто отбегаю, просто отхожу. Но я понимаю, да, это подростки, мы не вправе. Это, как знаешь, как в ТикТоке сейчас говорят, это каноничное событие, ты не должна вмешиваться. Это все нормально, это закономерные этапы. Но, честно, на улице подростков я побаиваюсь, и лучше я отойду. Знаешь, даже если они ничего мне не скажут, они так, они на меня посмотрят, и я иду, думаю, наверное, они на меня посмотрели и подумали.
0: Бабуля прошла.
1: Знаешь, они подумали, да уж, я не хочу таким быть, когда вырасту.
0: Как много страшных мыслей.
1: А у тебя есть такое, что кто-то в семье вот тоже так говорит, что это не очень с мальчиками что-то там ходить?
4: Ну, нет такого, что вот прям запрещают там гулять с мальчиком. Просто говорили, что Ань, сначала давай учеба, а потом все-таки мальчики. Ну, нет такого, что типа ты вообще не можешь с ними общаться, там гулять или там встречаться.
0: Я думаю, правильная формулировка в моей голове будет такой. Просто умей расставлять приоритеты. Я думаю, что нельзя все время думать о работе и все время думать о мальчиках.
1: Так знаешь, ведь еще что самое главное? Надо прислушаться, я думаю, к себе, потому что вообще не обязательно с этими мальчиками что-то там делать, если тебе этого не хочется. Это приходит 100%. Ко всем совершенно в разное время. А некоторым наоборот. Вот им надо, пока им 16-15 лет, нацеловаться, чтобы у них губы, знаешь, просто вспухли.
0: Посинели,
1: опухли, потому что когда еще, если не сейчас?
0: Мне кажется, что очень важно, во-первых, чтобы это все было безопасно, и ты понимала, что в тебя ни к чему не принуждают. Ты делаешь то, что хочешь, или не делаешь то, что ты не хочешь. И ты умеешь это сказать. И далее... Здесь уже, мне кажется, просто дело уже опыта вот этого сознательного. То есть с опытом просто ты понимаешь, что тебе нравится, что тебе не нравится, с какими людьми тебе нравится общаться, с какими нет.
1: А мне очень понравилось, что ты сказал, потому что надо уметь говорить «да», «нет», и в целом никогда не забывать о том, что ты контролируешь ситуацию, потому что мне кажется, что все, что связано со страхами, это во многом связано с контролем. Для меня страх и контроль, они всегда где-то рядом. Я боюсь там, где я не могу ничего контролировать. Я не боюсь мыть посуду, потому что я знаю, что будет происходить. Это зависит все от меня. Но я боюсь разговора с незнакомым человеком, потому что здесь все будет зависеть не от меня и так далее. И мне кажется, очень классно чувствовать контроль, и когда ты будешь становиться старше, возможно, ты сама по себе будешь развиваться и чувствовать этот контроль над тем, что происходит в твоей жизни вокруг тебя, и страх потихонечку уйдет.
4: Да, мне кажется, так и будет.
0: Здорово.
1: Слушайте, как интересно, вы рассказали, что ваши родители так, ну там, не строго, но все равно там, что учеба на первом месте. И я сразу вспомнила, как в моей семье это было, вот ровным счетом наоборот. Ты, Витя, знаешь там мою бабушку, маму, не дай бог где-то я пройду с каким-то мальчиком там во дворе, все, они все бегут к окну. Они все друг другу начинают звонить, обсуждать, кто это, что это. И там это, допустим, просто твой друг. И вы с ним подходите к подъезду. И из окна торчат 4 лица. Мама, папа, бабушка, тетя, соседка. То есть не было вот такой фразы, что сначала учеба вообще не было. То есть вот
0: не,
1: так.
0: Ну я скажу, что у меня тоже были как бы параллельные истории. Вот это мне говорили из-за того, что хотели меня защитить. Но также мне говорили, что там у тебя какие-нибудь девочки, подари ей колечко или там вот что-нибудь такое. Мне в садике мама, мне нравилась девочка какая-то в садике, я даже не помню вообще. Я помню только сандалики какие-то. По виду я все время в пол смотрел, как будто... Она мне всучила какое-то кольцо. И я отнес его и сказал, на, держи. Я типа, хорошо, спасибо. Все, как бы вся история. Что
1: я так часто
0: дальше?
1: Слышу историю, что в садике кто-то кого-то позвал жениться и принес это колечко.
0: Не-не-не, я не звал жениться, я просто отдал кольцо. Я даже не, как бы, я не сказал ничего даже. Я сказал, я тебе принес вот это.
1: А мне в садике никто не дарил кольцо. Зато какой у меня был рассвет в 4 классе, это был просто пик.
0: Ты была властелин колец,
1: весь класс за меня боролся. Вот реально, я тебе говорю, это тоже у моей мамы расскажи, как они все собрались у окна, хихикали и радовались. И внизу была битва за меня, и они дрались за меня.
0: Насмерть.
1: И потом это никогда не повторялось. Вот только вот в этом 4 классе это был мой пик.
0: У нас как будто про любовь разговор опять.
1: Ну, она витает в воздухе. Слушай, а скажи, пожалуйста, ты говорила, что у тебя раньше этот страх был сильнее, а со временем он прошел.
4: Я думаю, что страх ушел, когда я начала общаться с мальчиком, и получилось, что у нас... было чуть больше, чем общение, но мы только там переписывались. Но вот все равно вот этот страх был, но я пыталась его не замечать. И потом вот стало легче из того, что не замечала.
1: То есть если нам кто-то позвонит и скажет, мы этого боимся, мы ему ответим. Игнорируй это.
0: Да просто игнорируй, не замечай. Прячь поглубже.
1: Как захотелось одну еду опять. Но это сложно, ты так никого не попросишь.
0: Бутерброд?
1: Не-не-не-не-не. Моя любимая помидорка. Давайте быстро, пока ждем следующий звонок, быстро расскажу рецепт своей любимой закуски. Помидорку, никакую не черри, а крупную, не обязательно сладкую, главное такую плотную, крепкую, чтобы она не разваливалась. Режем на достаточно крупные слайсы, чтобы их удобно было брать руками. И сверху на эти слайсы выкладываем пасту из тертого сыра, причем надо брать не какую-то моцареллу, а именно вот такой, знаешь, голландский, российский, вот такой мягкий сливочный сыр, самый простой, и вручную его тереть на терке. Я пробовала купить уже потертый из пакетика, было вообще не то. Туда добавляешь штучки 4 вот эти чесночка на чеснокодавилке, маленький кусочка.
0: Чеснокодавилка.
1: И майонезика, чтобы оно все превратилось в такую общую массу. И выкладываешь эту чесночную массу на помидорочку. И представляешь, вот это... чесночная, майонезная острота, пикантность на вот этом сочном, легком, слегка хрустящем помидоре.
0: Хрустящий помидор.
1: Как оно все дополняет, как он глушит вот эту чесночность. Очень хорошо. Сыр с помидором вообще топ.
5: Короче, про страхи. Скажу про страхи. Меня зовут Кирилл, мне 14 лет. Я живу в Израиле уже почти 9 месяцев. Я жутко боюсь одиночества. Мне страшно, что я останусь один, никого не будет, ни друзей. Ну да, это больше про друзей, что типа я останусь один в одиночестве без друзей. Семья — это другое. Вот, я этого жутко боюсь, потому что я сдохну.
1: Привет!
5: Привет!
1: А это всегда тебя пугало или, может быть, знаешь, с переездом это как-то усилилось?
5: Ну вот сложно сказать, потому что я об этом раньше не задумывался, пугало это меня или нет. Какое-то время назад попадалась эта картинка с баночками страхов, и то есть это заставило меня задуматься о том, чего я действительно боюсь. И вот там помимо пауков, смерти, старости, змей, было одиночество. Я подумал, ведь это действительно страшно. Остаться один, ты не можешь никому ничего рассказать, ты не можешь ни с кем пообщаться, ты сидишь в тишине.
0: А ты с кем-то общаешься сейчас, вот за 9 месяцев? Ты нашел себе каких-то друзей новых?
5: Да, я в городе Хайфа, и тут в 2 школах есть специальные классы для тех, кто вот только-только приехал. То есть там ускоренно обучают ивриту, и там, соответственно, только русскоговорящие. Там я быстро контакт установил.
1: Слушай, это очень круто, потому что у нас была уже эта тема про переезд, и, конечно, очень мало людей могут вообще похвастаться тем, что так быстро они уже находят какую-то дружбу, общение, и это очень-очень круто.
0: Ну, вообще, одиночество — это, конечно, интересная вещь.
1: Ты его боишься?
0: Нет, я не боюсь одиночества. Но вот в какой-то момент я чувствовал себя одиноко. Когда я переехал в Москву, мне было уже 25. Через год у меня умерла мама, а отец умер уже давно. И мне приходилось вообще искать, как себя занять. До этого я провел 25 лет, просто постоянно общаясь с людьми. Там в школе каждый день ко мне кто-то приходил, мы играли в компьютер, там еще что-то. Потом я работал, постоянно записывал или там что-то такое делал. И вот здесь я оказался вот реально один в съемной комнате, где-то в Митино сидишь, фиг знает вообще, что делать. И я просто начал читать, ходить на пробежки. Ну, то есть у меня была еще работа, я приходил, и там были люди, которые мне не очень, ну, не все, скажем так, нравились, потому что много людей. И я просто не мог дождаться вообще того времени, когда я окажусь один, чтобы вообще чем-то с собой позаниматься, потому что мне было так интересно вообще подумать, посидеть, готовить что-то для себя.
1: Я вот это, кстати, не особо понимаю. Но я думаю, это просто деление на людей интровертов и экстравертов. Готовить для себя... Ну, знаете, как я могу? Если в ТикТок снять тогда, если выложить...
0: Готовить для себя. Ты же сегодня приготовила для себя.
1: Ну, это все равно, знаешь, как-то... Ну, я просто была очень голодная. Ну, знаешь, красиво приготовить. Какой-то интересный досуг. Я в какой-то момент поняла, что если нет рядом компаньона, чтобы разделить эти эмоции, то мне реально нужен интернет, Инстаграм, ТикТок, чтобы с кем-то этим делиться, потому что самой по себе я как будто бы не вижу в этом смысла. Но знаете, когда я столкнулась с одиночеством, когда только родилась Нина, и все говорили, что будет так страшно, будут бессонные ночи, но самое неприятное, что я ощутила, это именно одиночество. И это длилось не очень долго, может быть, пару месяцев, до тех пор, пока она не стала более, как это сказать?
0: Отлучаемая.
1: Не, знаешь, как-то такое слово тихо... Чтобы больше у нее функций появилось. Ее можно брать с собой.
0: Будильник.
1: Ее можно уже стало брать с собой везде. С ней стало легче. Можно куда-то ходить, выбираться спокойно. Можно с кем-то оставить. Адаптивное, что ли, не знаю. Вот тогда стало легче. А вот тот момент, когда только она родилась, и я помню, как я ходила с ней каждый день с коляской по улице, и вроде там все дарят подарки, пишут, звонят, поздравляют. И у нас уже на тот момент были какие-то друзья, но у всех жизнь продолжается, все на работе. Или там отвозят детей в детский сад, в школу, в путешествиях, а у тебя жизнь встала на паузу. И я помню, что я очень долго там, наверное, как многие мамочки, там не могла в магазин просто сходить, еще в душ сходить, и еще там ты физически ограничена из-за того, что ты там недавно родила ребенка, и мне нельзя было там чем-то заниматься, на спорт ходить, много гулять было тяжело. И меня бесило именно не состояние физического дискомфорта, не недосыпы, а именно вот это одиночество, что ты шляешься, этому позвонила маме, бабушке, этим написала, эти заняты, все заняты, у всех своя жизнь, у всех свои дела, и все, конечно, тебя очень любят, они тебе помогут, но это только у тебя сейчас вот здесь вот, знаешь, время растянулось в 10 тысяч раз, и как жвачка тянется, и это было странное такое чувство.
0: А скажи, пожалуйста, а ты уже испытываешь это чувство одиночества? Или ты боишься, что оно может возникнуть, что это в будущем то, с чем бы ты не хотел сталкиваться?
5: Да, скорее второе, потому что я, ну, в большей мере экстраверт, и, ну, довольно быстро как-то нахожу людей, с которыми мне интересно общаться, поэтому пока что я не сталкивался с одиночеством, по-моему, вообще.
1: А почему тебя тогда оно пугает? С чем ассоциируется это чувство, что оно настолько для тебя неприятное, страшное, что ты зарисовал эту баночку страха?
0: Что ты представляешь вообще?
5: Ну, то, что сидишь один в комнате, у тебя от стены отражается эхо, ты слышишь только себя, там 100 километров никого. А боюсь я этого, мне кажется, как раз потому, что вот я не могу без этого общения, потому что оно у меня всегда было, и сейчас оно есть, если оно пропадет, не знаю, что со мной будет.
1: Находясь в какой-то похожей ситуации, я помню, я читала, знаешь, какие-то прозаические там лекции, выступления Бродского, и он писал о том, как важно иногда окунуться на дно своего страха, если ты чего-то боишься очень сильно, и столкновение с этим страхом не несет какой-то физической опасности, оно тебя не обязательно разрушит. И он говорил там о том, как классно иногда коснуться этого дна для того, чтобы переосмыслить свою жизнь, переосмыслить ведь ход течения времени, мы очень большую часть своей жизни посвящаем общению, иногда продуктивному, иногда, ну, просто так, фоновому какому-то, легкому, приятному, самому разному. И очень часто делаем это уже по инерции, по привычке. И в этом смысле мне кажется, что было бы интересно создать там какие-то для себя искусственные ограничения и действительно вот так вот наедине с собой побыть какое-то время. Если это не поможет избавиться от этого страха, то, может быть, это поможет тебе понять, почему тебя это вообще так беспокоит, и лицом к лицу посмотреть на это чувство, которого ты боишься.
0: Значит ли это, что мы просто боимся оставаться с собой наедине, чтобы узнать о себе что-то неприятное?
1: Ну, это звучит немножко грустно. Мне кажется, это не обязательно всегда так. Есть же еще дело привычки. Нам в стайке, в группе безопаснее, спокойнее. У нас это заложено. Везде иметь каких-то надежных, знакомых, знаешь, племя, стадо. И вообще то, что происходит в современном мире, когда человек один у себя заперт в квартире со своим котом, и вокруг никого нет, или еще наш там мама и ребенок. У меня все, видишь, сегодня про материнство будет. Но это вообще не для нашего мозга, для нашего организма ситуация не самая естественная. И люди так никогда не жили, они никогда не...
0: Есть PlayStation?
1: Они никогда не были заперты в своей комнате у себя где-то там на 10-м этаже за 3 дверьми железными. Поэтому ведь я не думаю, что все так страшно. Это нормальный страх. И если он тебе, самое главное, не причиняет вреда, я не думаю, что нужно обязательно с ним бороться. Если тебе он не мешает жить на постоянной основе, не обязательно прям предпринимать какие-то экстренные резкие меры, чтобы как-то это исправить.
0: Ну, что ты думаешь насчет такого подхода?
5: Я о таком не думал. Это... нечто интересное. Возможно, я даже попробую.
1: Ну вот прочитай. Всем, кстати, советую Бродский, «Похвала скуки». И вообще, мне кажется, что у Бродского его именно тексты без рифмы, какие-то прозаические речи, там, высказывания недооценены. Мы все знаем только его стихи, и мы все себе запостили в 7 классе «Не выходи из комнаты, не совершай ошибку». А у него много чего еще очень интересного, и я рекомендую реально прочитать. И если это безопасно, рекомендую столкнуться нос к носу со своей тревогой, со своим страхом. А почему бы нет? Но только если вы не боитесь автокатастроф и грузовиков на 100 км в час.
0: Хорошо, а поездо?
1: Или есть... Хорошо. Поездо. Или если вы боитесь маньяков. Если вы боитесь маньяков, тоже не надо их куда-то там это. Можете просто бояться их дальше, это нормально. И грузовиков тоже.
0: Ну, то есть, некоторых вещей бояться нормально. Даже многих.
1: Да. 10% моих страхов объективны и помогают мне жить. Остальные страхи просто мне мешают, и они ничему не нужны. Например, у меня есть огромный страх, знаете какой? Уронить младенца в воду с моста. Да. Потому что в Вильнюсе очень много рек. Я это рассказывала уже?
0: Ну, мне.
1: А, тебе? В Вильнюсе очень много рек, очень много мостов, где мы сейчас живем. И я стала беременная ходить по этим мостам. И у меня еще во время беременности закралась мысль, что я буду идти с ребенком, и как-то, я не знаю, случайно его выкину из этого моста. И у меня вот этот страх. И в моменте, когда я иду по мосту, никогда ничего не предвещает. То есть очень сложно себе представить ситуацию, в которой это возможно. Но потом я прихожу домой, закрываю глаза, и очень часто я вижу перед собой эту странную картину, и я думаю, а что я буду делать? Мне надо прыгать в воду.
0: Лиза даже спрашивает, что мы будем делать, когда я уроню ребенка?
1: Ну и что, как бы прыгать вниз за ней? Ну я уже думаю, что буду прыгать. Или, может быть, надо бежать с моста на берег, чтобы ее там где-то ловить. А если она с коляской прицеплена или еще как-то? Если это будет зима, если это будет лето? Ну, то есть это... Мне не стоит этого бояться. В моей жизни есть вещи куда более опасные каждый день.
5: Проще подавиться ириской, чем в лапу угодить террористам.
1: Да, но ты знаешь что? Мне кажется, эта песня перестала реально быть уже актуальной в этом году, когда ты смотришь на то, что происходит в мире. Кстати, так, на концертах я говорю, Вить, я не буду петь эту песню на концертах, потому что она уже потеряла всяческую актуальность.
0: Но ты ириской-то давилась.
1: Постоянно. Вот чего мне надо бояться. Я очень часто давлюсь. Вот мне кажется, мне надо бояться не каких-то там этих, а
0: реально.
1: Просто того, что я подавлюсь.
0: Тик-таком, ириской. Ну, я 2 раза делал прием Хаймлиха на нее.
1: Ну да.
0: И она продолжает все равно эти конфетки есть.
1: Типа, что, ведь давай уж не будем такими людьми, которые из страха подавиться не будут ничего есть, кроме жидкого порошка. Пюрированной пищи.
0: Пюрированная пища. Я бы хотел пюрированной пищи.
1: Ты что, Нина?
0: Нет, я Витя.
1: Ну, спасибо тебе большое. Ну, я надеюсь, Что тебя не смутил наш такой совет?
0: Это не призыв к действию, это просто...
1: Намек.
0: Легкий намек.
6: Друзья, у Либо-Либо есть подписка, но, возможно, вы не знаете, что первые 2 недели и только в Apple подкастах можно совершенно бесплатно слушать бонусные эпизоды ваших любимых подкастов и подкаст-студия со всеми секретами о нашей работе. Если Apple подкасты вам не подходят, приходите в закрытый телеграм-канал Либо-Либо, там тоже все это есть. Ссылки в описании. И помните, что подписка – это лучший способ нас поддержать. Спасибо.
0: Всю свою жизнь я, в принципе, прожил, вот как бы сталкиваясь лицом к лицу со своими, как бы, и страхами, и остальным. У меня просто такое детство реально. И вот я помню, меня донимали в школе какие-то типа гопники. И это были такие чуваки. Они заведуют мелочью всякой. То есть это менеджеры гопников. В их подчинении типа находятся там дети 10 лет, 11, которые стайками ходят. В их подчинении находятся там всякие чуваки. Вот 15 лет в спортивках. И их реально можно отличить. У них есть кожаные куртки. И вот эти чуваки, ну, они, конечно, издевались над всеми, кто выглядел типа как-то неформально, как это называлось на Руси. У меня были проколоты уши 6 класса. Ну и, короче, просто чуваки типа как-то там проявляли какой-то вот этот вот негативный интерес, скажем так. Ну, я вообще недолго терпел. Я просто подошел и сказал, я вам чем-то не нравлюсь, типа, что вообще происходит, типа, почему я вас так это смущаю?
1: Ты это делал сквозь страх?
0: В какой-то момент он просто перестает у меня существовать, и у меня существует просто напор сразу какой-то дикий. И с ними это... Ну, извини.
1: Я просто испугалась.
0: Да, в какой-то... Короче, с ними... Это в первый раз было, я так вот сделал. Чуваки отвязались. Но потом там был один особо какой-то типа дебил. У него даже лицо было квадратное просто абсолютно. Прошу прощения за как бы
1: не
0: применение.
1: Не бойся, я там и не вырежу.
0: Всех вообще просто.
1: Вырежу, точнее.
0: А вы можете не вырезать. У меня до сих пор такое мнение. А в общем... Прогремел звонок, и мы столкнулись с ним у входа в класс в мой. И он просто вцепился за меня руками. Я как бы недолго думаю, это меня совершенно вообще выбесило, просто закрыл дверь ему на руки, и все. Я как бы не считаю себя особо смельчаком, я никогда не дрался в жизни, я никогда не проявлял агрессию на людей, вот так вот. Но какой-то защитный механизм абсолютный у меня есть, и вот он как-то так работает.
1: А я помню, когда я начала уже работать, выступать, зарабатывать деньги, то есть уже так попозже, но я еще очень боялась говорить про эти деньги, обсуждать с кем-то. Для меня это была такая некомфортная, неловкая тема, и мне это доставляло много неудобств. Но сделать я с собой ничего не могла. И приходилось постоянно это перепоручать кому-то, какому-нибудь менеджеру, помощнику. И мне это не нравилось. Зачем кому-то что-то перепоручать? И я поняла, что все, конечно, отдам на аутсорс, но вот когда про деньги, лучше хотя бы иметь... способность об этом спросить напрямую. Это важное умение в любой профессии, особенно когда мы вот эти вот все фрилансеры, да, и мы за это сами должны у себя отвечать. И я помню, что я начала нарочито, сквозь стыд, вот знаешь, у меня 7 потов с меня сойдет, перекраснеюсь, перебледнеюсь и спрошу, скажи, пожалуйста, сколько бы ты хотел за эту работу? Или там, ну, мне мало столько денег, мне нужно больше. И ты знаешь, раз за разом, и на 10-й раз уже пофиг, и тебе уже плевать, потому что ты уже как бы со всем этим столкнулась. Ты уже попросила, ты уже получила несколько раз отказ, ты поняла, что это не страшно, что после того, как ты получаешь этот отказ, не падают здания, и ты не испепеляешься, не уничтожаешься на месте, ты возвращаешься домой, и вообще-то даже не сильно расстраиваешься, и все нормально, ты просто думаешь, что делать дальше. И мне кажется, что со многими страхами полезно сделать вот так. Особенно это когда связано, знаешь, с чем? Вот я поняла главный признак, где мы можем это советовать. Когда это связано с какими-то социальными вещами.
0: Вот, это тоже, вот реально, ты просто процитировала то, что у меня в голове было.
1: Да, мы же когда, муж и жена.
0: Если это социальные... Если это социальные страхи, скорее всего, их нужно все преодолеть просто.
1: Да, если вы боитесь заговорить, если боитесь спросить. Еще помню, что у меня со сценой так же было. Раньше я отказывала многим людям в выступлении, и часто именно из-за страха. Ну, страшно выходить на сцену, это каждый раз такое волнение, и лучше всеми способами его избежать. И ты просто себя заставляешь. Раз, два, три, все, на 4-й уже
0: как-то полегче.
1: Гори.
7: Здравствуйте, меня зовут Саша, мне 11 лет, и у меня есть 3

0: ненадолго, ну, чтобы купить билеты, но я это прослушал, и в итоге, когда я обернулся, бабушки не было. И я очень сильно забеспокоился. Третий страх – это страх войны и то, что я не смогу вернуться на родину.
1: Привет!
2: Привет!
0: Здравствуйте!
1: Расскажи для наших слушателей немножко о себе. Как тебя зовут? Сколько тебе лет? Как у тебя дела?
0: Ну, меня зовут Саша, мне 11 лет. Мы так-то живем в Литве, но сейчас лето, и мы живем в Турции сейчас.
1: Очень приятно познакомиться. Ты знаешь, у нас недавно произошел такой случай, и сначала Витя сам с этим столкнулся. Он сидел дома, и рядом с нашим домом происходила какая-то птичья, как ты, Витя, выразился, мурмурация. Это такое явление, когда птицы огромной стаи летают в разных фигурах, и я так и не поняла, для чего они это делают, но запомнила, что это называется мурмурация. И две птицы попали нам в трубу нашего дома, в наш камин, и мы просто вот здесь вот в нашем камине обнаружили птичку, и одну Витя спас, вытащил, а со второй мы так пока и не знаем, что случилось, и она постоянно билась и очень-очень пугало нас. И единственное, что помогло, это просто привыкнуть к этому звуку, привыкнуть к этой птичке, что она наша соседка на какое-то время. И это было, правда, очень неприятно. А расскажи еще про тот страх, который ты говорил, что-то связанное с переездом, с родиной и так далее.
0: А, ну, второй страх – это страх войны. Именно из-за нее нам пришлось переехать, и я боюсь, что не смогу вернуться в Россию.
1: Мне кажется, что сейчас очень много людей тебя понимают, потому что последние, уже получается, полтора года мы все живем в этом страхе, особенно те люди, которые живут рядом, и их может это коснуться. И даже мы с Витей постоянно думаем об этом. Скажи, тебе, может быть, что-то помогает бороться с этим страхом? Ты что-то делаешь для того, чтобы переживать не так сильно?
0: Ну, я с этим ничего, если честно, не делаю.
1: Просто уже привык к этому ощущению?
0: Нет, просто сижу такой весь год и думаю, блин, когда это все закончится?
1: Очень жизненно.
2: Да уж, много людей так сидит.
1: И много людей, кстати, мне пишут, спрашивают, что им делать в этой ситуации и как им почувствовать себя легче. Я не знаю, что отвечать, потому что, может быть, я создаю ощущение человека, который как будто бы почему-то понимает, что делать с этим страхом и как с ним бороться. Но, конечно, у меня не особо получается. Единственное, что мне помогает, это какая-то рутина, какие-то бытовые вещи, которые тебя немножечко возвращают, потому что контролировать не особо получается вот такие глобальные процессы, войну, все эти риски, которые происходят. А ты ведь как-нибудь борешься? Ну, мы с тобой, кстати, это особо не обсуждаем. Скажи.
2: Ну,
0: как я борюсь?
2: Как ты борешься? Давай ты сначала.
0: Ну, страхи – это нервы. А когда я нервничаю, я делаю вот так. Поэтому меня бабушка обучала.
1: Как там говорят, 3 глубоких выдоха, глубоких вдоха или наоборот? А я еще, знаете, какой слышала способ справиться с таким тревожным состоянием, когда страх уже прям вот здесь, с тобой, он уже тебе на голову сел, и ты очень волнуешься. Обратить внимание на то, что происходит вокруг себя, найти какую-то вещь, которую ты можешь увидеть, произнести, там, я вижу микрофон. Потом вещь, которую ты можешь услышать, допустим, я слышу там звук своего собеседника, или я слышу, как поют птицы, или я слышу шум деревьев. И что-то еще, по-моему, запах, который я могу ощутить, вкус, который я чувствую во рту. И когда ты вот так возвращаешься к своему телу и фокусируешься на ощущениях внутри тела, или, как ты говоришь, на дыхании тоже, то это очень помогает.
2: Слушай, расскажи, а ты можешь как-то свой страх сформулировать? Может быть, ты боишься, что друзей не увидишь, там, скучаешь по улицам, а по еде там, или еще что-то?
0: Ну, лично я насчет первого варианта боюсь. Вот, так как я скучаю по прошлой школе, ведь там были хоть вредные ребята, но я все равно по ним скучаю.
1: А в Литве у тебя уже появились какие-то новые знакомые или друзья?
0: Да, появились.
1: Слушай, это же очень круто. У нас
2: ты
1: тоже.
2: Ты ходишь в школу уже в Литве, да?
0: Да.
1: Мы тоже какое-то время очень из-за этого переживали, но в последнее время тоже как-то появились какие-то друзья, соседи, стали с кем-то общаться, и стало очень, ну, стало сильно легче. И как здорово, что у тебя рядом с тобой, например, твоя бабушка, как ты говоришь, и вообще твоя семья рядом.

0: что хотя бы по ним не приходится скучать.
1: Угу. Да. Третий страх – это страх одиночества. Однажды мы с бабушкой были в Минске, и она сказала: «Сань, постой тут». Я схожу за билетиками, но, к сожалению, я это прослушал, и в итоге, когда не увидел за своей спиной ее, я впал в панику.
0: Я помню этот, мне кажется, у всех детей до какого-то возраста это самый вообще такой сильный страх, что родители куда-то денутся, или бабушка, или там, ну, какой-то взрослый, которому ты доверяешь. И я помню, что я все время терялась в магазине. И я говорила: «Мам, папа, ну что вы так носитесь?» А они хотели успеть там побыстрее все купить в Ашане, в этом огромном, там, тесном, куче людей. Масло, яйца, мясо, майонез. И я в какой-то момент перестала бояться, потому что я научилась, что нужно делать в этой ситуации. Ну, конкретно в том магазине, куда мы ходили, надо было пойти на первую кассу или просто к любому продавцу, к любому охраннику и сказать им: «Да, я потерялась опять, в 10-й раз». И тогда они в микрофон объявляли: «Мама Лизы» или там кто-нибудь, кто пришел с Лизой, подойдите сюда, заберите вашу девочку и следите за ней получше. И мне кажется, очень полезно просто знать, что делать в таких ситуациях, и это точно помогает снизить тревогу и снизить страх.
1: Кстати, я очень часто видел в Ютубе ситуации, где ютуберы в детстве радовались, что мама скоро придет, но она долго не появлялась, и они начали представлять, что с ней что-то случилось, она...
0: Да, и ты записываешь голосовые сообщения: «Где ты? Где ты? Что с тобой случилось? Ты вообще жива? Ты цела?» А мама там просто 15 минут вышла в аптеку куда-нибудь или в магазинчик. Очень знакомо. Мне кажется, что все наши юные слушатели сейчас тебя тоже очень хорошо поняли, и это всем нам знакомо. А ты боялся в детстве, что мама куда-нибудь уйдет?
2: Но мне нравилось, когда все уходили из дома. Но я всегда был очень рад, когда мама приходила. Вот я что...
1: Я тоже радовался этому.
2: Я всегда радовался, бежал, разглядывал, естественно, пакеты, что там принесли. Сейчас Нина это делает уже в таком маленьком возрасте.
0: Да, ей 1 год, и уже ты приносишь пакеты, и она набрасывается на него, и что-то там она ковыряется, достает, разглядывает, какие интересные новые вещи мы принесли. Это очень смешно. Мне еще хотелось, знаешь, все время сделать что-то хорошее к ее приходу, пока ее нет, там что-нибудь приготовлю, помою пол. Но знаешь что? Она почти никогда не была рада, потому что я всегда придумывала что-то, ну, знаешь, приготовить суп.
2: Покрашу стены в черный.
0: Ну, там какая-нибудь уборка, от которой в итоге все стало хуже. Или такая готовка, что ты перевела все продукты и просто лишила семью ужина. Вот так.
1: Или порезать матрас, чтобы вернуть перья к курицам.
0: Ну да, да, мама, я вернула курочку в прежнее состояние.
2: Вот она.
1: Это я хотела сказать еще несколько слов. Говорят, страхи. На самом деле это важное чувство. Если бы не было страха, мы бы не были живы. Потому что если бы не было страха, то люди не смогли бы подождать зеленого света на светофоре или отойти... Или притвориться мертвым при виде медведя.
0: И да. Такие ежедневные ситуации наши.
2: Мне кажется, что ты прекрасно просто подвел черту.
0: Ну да, это абсолютно
2: если
0: правильно.
2: Если ты боишься, значит, ты жив. Ну что, Лиз, мы обсуждали войну. Боимся ли мы, что не вернемся или что-то?
0: Да.
2: Ты боишься?
0: Нет, такого ощущения, как страх, нет. Знаешь, потому что это уж слишком, не знаю, как будто бы для моего мозга это уж слишком страшно. Одно дело бояться чего-то, на что ты можешь повлиять, или чего-то соизмеримого, понимаешь? Например, у меня самый главный страх — потерять кого-то из близких людей. Я думаю, это всегда будет самым большим страхом. Все, что связано со мной, меня не так сильно пугает. Раньше меня очень сильно пугала перспектива какого-то публичного позора, высмеивания, потому что мне, как ты помнишь, очень нелегко давалась моя популярность, какая-никакая, и там, что люди в интернете меня обсуждают, какие-то незнакомцы пишут комментарии. Не хочу сильно углубляться в эти темы, но с тех пор, как мы начали высказываться о политике, о войне за эти 1.5 года, конечно, было много негатива, такого немножко искусственного, знаешь, когда не... поток комментариев, а какая-нибудь статья в газете. Статья в каком-то паблике на несколько миллионов человек. И тебя просто кипятком ошпаривает, когда ты это видишь. Знаешь, они пытаются же унизить, как-то тебя опозорить, как нам расклеили с тобой дверь какими-то страшными фотографиями, страшными надписями. Представьте, ребята, мне дверь дома вот так вот обклеили. И... это все в моменте так неприятно, так тяжело. Я правда плакала из-за каких-то из этих вещей. Но зато мне сейчас так пофиг. Вот реально, что бы про меня ни выложили, какое бы там ни смонтировали видео, фотографии, что бы там ни было, мне реально на это все равно. И мне так хорошо и приятно и легко с этим жить. Вот тоже, видишь, столкнувшись с этим нос к носу, я поняла, что, во-первых, ничего не меняется. Все мои слушатели остаются со мной, все остается на месте. И более того, это на мою жизнь вообще никак не влияет.
2: Извини, что отмечу сейчас это. Тебе очень идет этот цвет, который сейчас на тебе. Он подчеркивает твой глаз.
0: Спасибо.
2: Зеленый.
0: Спасибо, что зеленый.
2: Розовый.
0: Да другое.
2: Шоколадный.
0: Ведь, ну, знаешь, некоторые шутки надо оставить. Не надо говорить в конце. То есть имеется в виду писька, жопа.
2: Ты просто меня плохо знаешь. Это самое мое любимое.
0: Шуточка должна быть так, где-то кто-то подумал, потом через полтора дня додумался, ему, он как осознал эту шутку, да, смешно.
2: Это
0: они вот так вот вываливают.
2: Если ты хочешь, чтобы они посмеялись, а если ты хочешь, чтобы они все такие сделали лица, то тогда надо сказать.
0: Давай заранее договариваться о целях на подкасте.
2: Мне просто нравятся вот такие лица.
0: Давай заранее договариваться о наших целях тогда.
2: Хорошо.
0: Чтобы мы как-то в ногу шли. А ты ведь...
2: Идем в ногу.
0: А ты ведь в чью?
2: Я боюсь, если конкретно про войну говорить, в начале программы, нашей телепередачи, пытался разграничить эти понятия для себя. Страх, тревожность и прочее. В общем, я не знаю, страх ли это или нет. Конкретно мне кажется, что это, наверное, не ложится в эту категорию. Но я боюсь не пройти... Мне очень хочется пройти еще раз по Ульяновску. Я очень скучаю, поэтому я скучаю по своим родственникам. Я их не видел, ну, уже давно, уже 2 года. Я скучаю по Ульяновску. У меня очень, на самом деле, прагматичная даже какая-то цель здесь, потому что это просто часть истории меня как человека. И каждый раз, когда я туда приезжаю, я вспоминаю просто вещи, связанные с своей жизнью. И это позволяет как-то больше объем этот понять. И есть такое просто чувство, что как будто ты просто заблокировал, потерял часть себя. Ты не понимаешь, когда сможешь к ней прикоснуться, а этот сундучок подержать в руках, открыть заново.
0: Мне кажется, что самое ценное и самое важное и драгоценное ты, конечно, увез оттуда. И даже если бы ты был, ну, мне кажется, просто как твоей жене. Видишь, я же тебя так люблю. И поэтому мне кажется, что вообще ты самый ценный камень и самая красивая улица, и самый красивый дом, который когда-либо был построен в Ульяновске. И даже если тебя выпрут вообще из всех стран, и ты будешь там без чемодана, без всего, все равно ты самое главное с собой всегда унесешь. Это ты сам.
2: Я знаю, я согласен. Спасибо большое, что ты так говоришь и ты так думаешь. Но чувство моей потери, оно несоизмеримо с тем чувством самости и правильности, просто самоосознание того, что я правильно поступаю в данной ситуации, оно просто несоизмеримо.
0: Витя, слушай, а неужели ты не боишься, что со мной, что меня не станет? Ты этого не боишься? Я боюсь этого, я прям сажусь и боюсь. Когда мне грустно, мне плохо, я прям могу углубиться в это. Плакать, слезы вытирать.
2: Я просто, я не знаю, как наша жизнь будет развиваться в плане того, что я хочу, чтобы мы всегда были вместе. Просто в моей жизни это уже происходило. Я уже как бы хоронил родственников. Это неприятно, это ужасно. Я смирился с тем, что это часть как бы жизни. Это то, что ждет каждое существо.
0: И ты не хочешь посвящать этому страху часть своей жизни и вместо радости заниматься этим?
2: Возможно, мой способ преодоления этого – это действительно как бы посвятить все внимание на более радостные моменты жизни с тобой и нашей семьей. В какой-то момент, я помню, когда я сидел один, вот в один из тех вечеров вот в Митино, я смотрел новоорлеанские похороны. А там похороны проходят совершенно по-другому. Они отмечают жизнь человека, выходят оркестры. Особенно музыкантов они провожают. Иногда даже люди, некоторые музыканты, просят сделать из них улыбающихся чучел и поставить, типа, и закатить им вечеринку. И мне как бы конкретно такой, может, кринж я не очень люблю. Типа, сделайте из меня меня чучело, мне кажется, что, возможно, это не очень приятно просто выглядеть будет. Но когда жизни отмечают, мне нравится больше гораздо, чем когда скорбят об утрате. Потому что скорбить об утрате, мне кажется, что это чувство непродуктивное.
0: Оно не ты знаешь, а мне кажется, любое чувство может быть продуктивным.
2: Я для себя вот так вот твои слова восприму, если ты не против, что любое чувство может быть частью цепочки какой-то хорошей очень.
0: Я против, восприми иначе. Я знаешь, что тебе хотела сказать? Я просто долго думала о том, почему я так люблю смаковать свои страхи о будущем, какую-то грусть. И я поняла, для чего я это делаю. Мне кажется, что так я как будто бы снизу страдания от этого события. Я так этого боюсь, что мне кажется, что я могу к этому как-то подготовиться, прожить это, прорепетировать это, и в моменте мне будет легче. И это, конечно, обманчивая иллюзия. Угу. Конечно, ничто не облегчит мне эти страдания, как бы я к ним, как мне кажется, не готовилась. Ну что ж, дорогие наши слушатели, подписывайтесь на нас везде, где можно, ставьте нам лайки. Это была Лиза Монеточка и Витя Исаев. А также следите в моем телеграм-канале, потому что регулярно я выкладываю новые вопросы для следующих выпусков. И вы, именно вы...
2: Глаз мне не выколи, блин.
0: И вы можете попасть в наш следующий...
2: В наш глаз. Извини.
0: Зеленый. Зеленый. Внимательно следите в моем телеграм-канале за темами новых выпусков. Я их туда регулярно выкладываю. Вы можете написать в специальный чат-бот, там вся эта информация будет. И тоже поучаствуйте с нами вот так классно поболтать. Я надеюсь, что сегодняшний выпуск помог вам приятно провести время. Может быть, вы гуляли в наушниках, может быть, вы валялись на диванчике, может быть, вы что-то жевали. В любом случае, спасибо большое, что вы были с нами.
2: Мы не прощаемся. Вместе с нами этот подкаст делают продюсерки Лика Кремер, Леся Бутенко и Ксения Красильникова, редактор Андрей Борзенко и редакторка Полина Агаркова, а еще звукорежиссер Алексей Воробьев и оператор Вася Азаров.
3: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством. Слушайте наш специальный праздничный эфир.

Я хотел бы найти себя утром под елкой, сильным, хорошим и добрым, в подарочной упаковке, с локтями ленты, прижатыми к ребрам, с чистой совестью, разумом, сердцем и легким, простым и глубоким, без жалких речей, с подоплекой, без

0: Всем привет! Я Илья Колмановский, автор подкаста «Голый землекоп» студии «Либо-либо» о научных открытиях и людях, которые их делают. Сегодня мы в гостях у радио «Сахаров», и сейчас вы услышите один из наших выпусков.
1: «Либо-либо».
0: Я держу в руках книгу, которая вышла полгода назад. В ней почти нет картинок, но на странице 74 изображены 4 персонажа. Слоновый прыгунчик – это такой крошечный родственник слонов из экваториальной Африки. Рядом летучая мышь. Еще рядом такой грызун из Египта, называется иглистая мышь. Четвертый персонаж – шимпанзе. Он тут отвечает за всех приматов. Что общего между всеми этими существами? Нет, это не постер нового мультфильма «Зверополис». Все эти 4 группы представляют собой редкое исключение в мире млекопитающих. У них, и только у них, существует менструация. Когда биолог видит такие странные сближения, он спрашивает, как так вышло. Ну, наверное, скажете вы, про такую базовую, причиняющую столько страданий штуку все давно известно. Ничего подобного. Возможно, потому что наукой больше занимались мужчины, возможно, потому что мы слишком мало изучали других животных и не знали, какая это редкость, но мы до сих пор плохо понимаем, зачем менструация вообще нужна и за что мы платим такую цену. Вы слушаете подкаст студии «Либо-либо. Голый землекоп». Я Илья Колмановский, и это выпуск о том, как биологи поняли, что менструация – это орудие защиты женского организма от эксплуатации. А еще к этому выпуску подкаста «Голый землекоп» я записал специальный бонусный выпуск, потому что сюда не уместилась еще целая потрясающая история. Потому что в действительности вот в этом конфликте между матерью и плодом выясняется, что куски ДНК и целые клетки прорываются по ту и по эту линию фронта, что делает и мать, и ребенка на всю жизнь впоследствии химерой, то есть существом, состоящим из клеток разных организмов. И об этом бонусный выпуск подкаста «Голый землекоп». Вы можете слушать его через специальный телеграм-канал «Либо-либо плюс» или Apple Podcasts «Либо-либо плюс», или слушать как мои патроны на Patreon и на Boosty. Ссылки я оставлю в описании этого выпуска. Сначала определимся с местом действия этой нашей драмы и с тем, что такое менструация. Матка – это такой мешочек, вне беременности она размером с мандарин, и, как и у всех пустых внутри органов, у матки есть особая выстилка, такой защитный слой, или точнее много слоев особых клеток. В случае матки эта выстилка называется эндометрий. У абсолютного большинства зверей, а их около 6000 видов, эндометрий линяет постепенно, ну, как, например, кожа на поверхности тела, она у нас обновляется за месяц, или как выстилка кишечника, которая обновляется за неделю. И лишь у человека, некоторых обезьян и еще вот у небольшого рандомного набора разных странных зверей один раз за цикл происходит такое резкое сбрасывание всей выстилки матки, идет кровь, образуется сплошная рана, наступает риск инфекции и прочие радости. И это редкое чудо природы называется менструацией. Для биолога тут явно кроется интрига, и нужно понять, за что мы, мы, человечество, платим эту цену. Я стал говорить с учеными, и они быстро развернули передо мной такую картину, что я понял, что срочно хочу обсудить все это с вами. Вообще, традиционный и, как я понял, патриархальный взгляд, которому, например, меня учили в университете, он вот какой. У людей плод с крупным мозгом. Ему нужно очень много ресурсов. Поэтому, когда из яичника выходит яйцеклетка и может наступить беременность, нужно заранее нарастить максимально толстый эндометрий, выстилку матки с кучей кровеносных сосудов. И вот в эти гостеприимные перины погрузится счастливый зародыш и тут же начнет получать усиленное питание. Ведь именно в этом, дескать, главная роль женского организма. Питать, напитывать, снабжать, укутывать. По крайней мере, так думали в 19 и часть 20 века. А дальше, если беременность почему-то не наступила, такую толстую, мощную выстилку слишком дорого поддерживать постоянно, и линять понемногу она не может, а может быть только отброшена целиком. Причем, если продолжать эту логику, она как бы отброшена с горьким сожалением об упущенном шансе кого-нибудь поснабжать. И всю эту концепцию придумали, разумеется, вот те самые белые цисгендерные мужчины. Ситуация стала меняться в середине 20 века, когда этой наукой начали заниматься женщины. Мне довелось наблюдать, как в глазном яблоке у крыс развивались зародыши мышей. Такую фразу я прочитал в научной статье 1947 года, пока работал над этим выпуском. За что мне это? Как я вообще оказался в этой точке? Сейчас объясню. В мае 1947 года в журнале Anatomical Record вышла статья с описанием эксперимента, который провела женщина по имени Мередит Раннер. В те времена в американских университетах не было даже женских туалетов, они были почти не нужны, потому что и женщин в науке почти не было. Так что Раннер была редким исключением. Она работала в биомедицинском институте Jackson Lab в штате Мэйн, такой один из главных мышиных институтов. Раннер изучала, как развиваются зародыши у мышей, но с прицелом, разумеется, на человеческую медицину. Для контекста важно понимать, что до первой успешной подсадки, до первого ЭКО на человеке оставалось 30 лет. И что на этот момент никто не умел делать ЭКО ни на каких животных, даже на мышах. Никто толком не знал вообще, как развивается зародыш. Просто хотя бы потому, что это же не видно. Зародыш же внутри, а мышь непрозрачная. И вот Мередит Раннер применила простой и остроумный прием. Она брала мышей-альбиносов или крыс-альбиносов, и у них такие довольно прозрачные глаза, без пигмента. И она сажала им в глаз около 10 очень ранних мышиных зародышей. Она сажала зародышей в глаз, и получалась такая отличная живая камера-инкубатор, теплая и с кровоснабжением. И Раннер подчеркнуто хвалит эту камеру эпитетом «естественная». Прозрачная роговица давала такое окно, через которое можно было в реальном времени наблюдать за ранним развитием. И Раннер еще заранее немного подкрасила эти зародыши, чтобы их было лучше видно. Так она увидела много интересного. Ну, буквально, таинство начала новой жизни. Как зародыш рос и менял форму, как попозже на одном краю этого зародыша возникали такие особые гигантские клетки, которые, как абордажные крючья, вцеплялись в поверхность радужки. Потом эти клетки блокировали 1-2 сосуда и врастали в них, после чего из этих сосудов шло кровоизлияние. Облака крови начинали клубиться, они затуманивали мышиный глаз, зародыши впивались в радужку и заглублялись дальше и дальше и дальше внутрь глаза, и глаз наполнялся кровью и взрывался. На этом эксперимент заканчивался. Но так происходило не всегда. В редких случаях оказывалось, что победил не зародыш, а глаз. И тогда кровотечение не происходило, зародыш темнел, усыхал, и позже оставался лишь шрам на поверхности радужки. Ну, казалось бы, усох и усох, нечего было сажать его куда попало. Но на самом деле, такие вот два варианта развития событий, то есть имплантация, победа зародыша, или наоборот, поражение зародыша, эти два варианта — это превью того, что случается и в реальной жизни. Вы, конечно, можете сказать, что зародышу нечего делать в глазу, и будете правы. Но оказалось, что если подсадить его в матку, то шансов, что он там приживется, еще меньше, чем если подсадить в глаз. В этом своем эксперименте Мередит Раннер ясно увидела, что матка — это самое негостеприимное место для зародыша. Оказалось, что проще подсадить этот мышиный зародыш в мошонку самцу или даже в глаз крысе, чем в матку маме мыши. Раннер пробовала и то, и другое, и третье. Если в глазу или в мошонке зародыш чаще вгрызался в окружающие ткани, то матка сопротивлялась намного эффективнее. По сути, с мышью происходило что-то очень похожее на менструацию. В ответ на вторжение происходил сброс эндометрия и зародыша вместе с эндометрием. Для Раннер это был тупик, потому что она-то готовилась к тому, чтобы проводить на мышах ЭКО. Но как раз эта неудача дала ей совершенно новое понимание того, как устроены отношения матери и плода. Описывая происходящее, Раннер употребила слово «инвазия» — «вторжение». Стало ясно, что зародыш активно вторгается, вгрызается в организм матери. А мать может активно сопротивляться, Я был совершенно захвачен этим сюжетом и стал читать разные исследования, и постепенно понял из них, что уже много десятилетий в науке зреет такой тихий переворот. И этот переворот про рычаги власти, про право женского организма отстаивать свои интересы. Ну и, разумеется, дальше вам придется послушать диалог двух белых цисгендерных мужчин, двух ученых-мужей, потому что для начала я позвонил эксперту в области биологических конфликтов, чтобы он мне объяснил, что там реально происходит.
2: Hello, I'm David Haig. I'm an evolutionary biologist.
0: Это Дэвид Хейг, эволюционный биолог из Гарварда. 30 лет назад Хейг написал свою первую статью о борьбе матери и плода во время человеческой беременности. Чтобы вникнуть в его теорию, я попросил Дэвида шаг за шагом, день за днем, подробно описать это противостояние.
2: So, the early human embryo produces digestive enzymes that allow it to...
3: На ранних стадиях человеческий эмбрион вырабатывает пищеварительные ферменты, чтобы внедриться в эндометрий, в выстилку матки.
0: Пищеварительные ферменты, то есть плод просто начинает переваривать тело матери, он начинает прогрызать там дыру.
3: Дальше он как бы взламывает кровеносные сосуды матери, раскрывает их. И сосуды теряют мышечные стенки, с помощью которых они сокращаются. Диаметр сосудов расширяется, чтобы увеличить приток питательных веществ в эмбрион.
0: Вот это все важно, потому что такой масштаб вторжения не очень часто встречается в мире млекопитающих. У большинства видов клетки плода не проползают в сосуды матери и ничего там не меняют внутри этих сосудов. И дело тут не в том, что у человеческого плода очень большие потребности, потому что у него крупный мозг. Например, у дельфинов тоже крупный мозг, и ничего подобного не происходит. Просто там сосуды матери контактируют своими стенками со стенками сосудов плода. Получается такое сплетение, и у них так устроена плацента. И дальше кислород и питательные вещества просто просачиваются через стенки материнских сосудов и потом попадают в сосуды плода. Если посмотреть на этом фоне на картину у человека, то масштаб вторжения просто поражает.
2: So in the human placenta, unlike a dolphin placenta, maternal blood is essentially leaving...
3: В плаценте у людей, в отличие, например, от дельфинов, материнская кровь, по сути, покидает кровеносную систему, протекает через плаценту и потом возвращается обратно в материнское тело. Поэтому во время беременности тело матери частично оказывается под управлением плода. Плод через плаценту качает в кровь матери гормоны, и они перехватывают контроль над ее организмом.
2: And they're taking over maternal physiology.
0: Представьте, что тут происходит. Есть сотня материнских сосудов, так называемые спиральные артерии, которые питают стенку матки. В эти сосуды заползают те самые абордажные крючья, клетки плода, уничтожают мышечные клетки в стенке сосуда и ломают их способность сокращаться. Сосуды теперь зияют и не могут сузиться. Из них постоянно изливается кровь в такое особое пространство, такие цистерны внутри плаценты. И у матери нет никакого влияния на то, сколько и чего из этой крови заберет плод. Его сосуды погружены в эти цистерны и забирают все, что плоду нужно. При этом плод может добавлять туда свои гормоны и отправлять их в тело матери. Все это вторжение настолько эффективно, что, как и в мышином эксперименте Meredith Runner, в реальной жизни зародыш человека может закрепиться в самых неожиданных частях тела вместо матки. Это так и называется внематочная беременность. И это опасное состояние, потому что там нет защитного щита в виде эндометрия.
2: So, and there are women who've had pregnancies come to term with an abdominal pregnancy where the...
3: Бывает, что эмбрион приживается вне матки, где-то в брюшной полости или прямо на наружной поверхности кишечника, и развивается в плод, который удается доносить до конца беременности. Поэтому, хотя люди часто говорят о какой-то тесной коммуникации между матерью и плодом, об обмене сигналами, я вижу обратное. Никакого обмена информацией там нет. Эмбрион просто налаживает подачу крови там, где ему это только удается. Embryo and fetus is just establishing its blood supply pretty well
0: wherever it can find in the body. В общем, вот это все зарождение новой жизни происходит без особых сантиментов. Первая фаза беременности – это взлом. Кровоток матери оказывается под контролем плода, и в итоге это путь к контролю над всем организмом матери.
4: Привет, это Лика Кремер. Я хочу напомнить вам про нашу подписку «Либо-либо плюс». Она есть в Apple подкастах и в закрытом телеграм-канале «Либо-либо». Подписчикам становятся доступны бонусные выпуски, подкаст-студия о том, как устроена наша работа, а еще подписка открывает ранний доступ к новым эпизодам, а иногда даже к целым сезонам. В закрытом телеграме мы проводим стримы с авторами и ведущими, а этой весной разыграем наш первый мерч – толстовки с «Первороди» и «Закат империи». Подписка – лучший способ нас поддержать. Можно оформить ее на месяц, а можно сразу на год, так выгоднее. А если вы уже купили подписку, но все еще хотите сделать для нас что-нибудь полезное или приятное, подарите подписку другу, подруге, маме, бабушке или племяннику. Все ссылки в описании к этому выпуску. Спасибо, что вы с нами.
0: А чем может ответить мать? Об этом расскажет уже не классик-теоретик, а молодая биологиня, мать четверых детей и авторка книги «Краткая история женского тела», той самой, в которой я нашел картинку с иглистой мышью, летучей мышью, шимпанзе и слоновым прыгунчиком, и которая вышла совсем недавно, пока мы работали над этим выпуском подкаста.
5: My name is Dina Imera.
6: Меня зовут Дина Имера. Я старший научный сотрудник Института исследований старения БАКа. И моя специализация – эволюционная биология. Я изучаю женскую репродуктивную систему. И только что я написала книгу об эволюции женского тела.
0: Для начала я спросил, что общего между этими четырьмя группами млекопитающих? Почему у них у всех есть менструация, а у остальных нет? И тут Дина сказала, все годы, что мы искали ответ ровно на этот вопрос, мы задавали не тот вопрос. Менструация – это на самом деле побочный эффект другой, гораздо более важной общей особенности организмов этих зверей. И чтобы рассказать, что это за особенность, Дина сначала объясняет, чем отличается беременность у млекопитающих, у которых есть менструация, от всех остальных. И вот главное отличие в том, как на клетки эндометрия матери влияет гормон прогестерон. Это такое вещество, которое делает беременность возможной.
5: The difference is that progesterone doesn't affect the lining of the uterus the way that it affects humans and other menstruating mammals.
6: И вот в этих состояниях клетки ведут себя очень по-разному, понимаете? То есть, когда беременности нет, клеток становится больше, и слой эндометрия гораздо толще, потому что клетки активно делятся. Layer of the endometrium gets much thicker because the cells are dividing actively. А во время беременности клетки больше не могут делиться, потому что их функция теперь совсем другая. Клетки, наоборот, становятся ближе друг к другу. В общем, да, у клеток слизистой очень разные функции в беременность и без нее. Получается, что у менструирующих млекопитающих, когда уровень прогестерона растет, режим переключается с небеременного на беременный. А у всех других млекопитающих такого переключения нет. In all other mammals, that
0: switch doesn't happen. Итак, мы начинаем выруливать на ответ на наш главный вопрос. Во всех четырех группах вот этих странных млекопитающих, у которых есть менструация, у них у всех есть такое экзотическое явление. В скорости, после того, как из яичника выходит созревшая яйцеклетка, то есть после овуляции, яичник начинает выделять прогестерон. Но, в отличие от остальных зверей, у наших героев эндометрий чувствителен к прогестерону. И под его действием он заранее, то есть до оплодотворения, начинает переходить в такое особенное, как будто беременное состояние. Дальше, если оплодотворение не наступило, когда уровень прогестерона естественным образом падает, эндометрий разваливается на куски. И это и есть менструация.
5: So the real difference is why do in some species those cells transform into the pregnancy state before the animal is pregnant.
6: Главный вопрос в том, почему у некоторых видов клетки переходят в состояние беременности до того, как она реально наступит. У всех остальных млекопитающих эта трансформация происходит тогда, когда в ней действительно есть смысл. Организм такой: я собираюсь потратить всю энергию на то, чтобы перевести клетки из небеременного в беременное состояние. И я буду делать это, когда действительно беременна. Но у менструирующих млекопитающих такая трансформация происходит во время цикла. И неважно, беременна она или нет. И если она не забеременела, а клеткам нужен прогестерон, чтобы выжить. Прогестерон – это такой гормон беременности. Беременность его поддерживает на высоком уровне. Так вот, если она не забеременела, то и уровень прогестерона неизбежно падает. Клетки погибают, и у женщины начинается менструация.
5: The cells die and the female menstruates.
0: Итак, нужно задать следующий логический вопрос. Почему у нас и вот этих наших товарищей по менструации такая необычная тактика? Почему мы делаемся немного беременными до всякой беременности?
5: So that's the second part of the
6: question. Вторая часть вопроса в том, почему клетки это делают вообще.
5: Why do the cells do that? Well,
6: я бы хотела дать вам точный ответ.
0: То есть, во-первых, мы просто не знаем. 21 век, и мы не знаем в точности, почему мы такие странные существа. Но есть одна сильная гипотеза.
6: Лучшее, что мы можем сделать, это посмотреть, что еще общего есть у этих животных. И одна из общих черт в том, что у них детеныши гораздо меньше, чем в среднем у млекопитающих. Многие из них рожают 1-2 детей за беременность. Тогда, например, как у домовой мыши, за раз может родиться 10 детенышей. Или вот у приматов еще очень долгая беременность. И у некоторых разновидностей летучих мышей тоже. Так что да, им приходится вкладывать много сил в каждого ребенка. Когда вы вкладываете много сил в беременность, вы же не хотите вкладывать их в ребенка, который не выживет, верно? Понимаете, у самок, и я сейчас говорю не только про людей, но у всех самок млекопитающих, есть эволюционные механизмы, которые увеличивают шансы на успешную беременность. И если что-то с ребенком не так, на уровне хромосом или развития, что бы там ни было, лучше обнаружить эти проблемы как можно раньше и сделать самопроизвольный аборт, если ребенок, скорее всего, не выживет.
0: То есть дело в том, что у людей и многих приматов необычайно высокий процент эмбрионов, которые развиваются с нарушениями. У многих случаются ранние выкидыши. Непонятно в точности, почему так. Но ясно, что ставки в этой игре очень высокие. Беременность и детство у людей идут с очень высокими затратами. И затраты все эти ложатся на плечи матери. И поэтому эволюция должна была дать организму матери какие-то способы, как можно раньше установить, что что-то пошло не так, и выйти из игры.
5: So, one thing I haven't said about
6: Когда клетки эндометрия превращаются в беременные, они действуют как датчики состояния эмбриона. То есть они могут обнаружить, что с эмбрионом что-то не так, и предотвратить его имплантацию. Получается, что выгодно включить эти датчики как можно раньше, ведь тогда клетки обнаружат проблему на раннем этапе, и организм быстро избавит матку от этого нездорового эмбриона, и можно начать все сначала.
0: Итак, главная роль такого необычного эндометрия – это подготовиться к вторжению за несколько дней до зачатия и стать таким датчиком качества эмбрионов. А менструация – это итог, событие, которое наступает, если эмбрион не прошел контроль качества. И дальше, в процессе эволюции, этот механизм стал постоянным, то есть менструация наступает не только если есть какая-то проблема, и даже не только если вообще был секс, а как бы на всякий случай. Или не наступает, и тогда происходит зачатие. И вот, предположим, менструация не состоялась, и беременность продолжается. По идее, дальше уже поздно выяснять отношения, и дальше оба организма, и плод, и мать, должны сотрудничать, чтобы благополучно дойти до родов, и это уже явно их общий интерес. И в идеале процесс идет равновесно. Плод забирает ресурсы, мать их пополняет, в итоге беременность идет по какой-то такой гладкой траектории. Но на самом деле все гораздо сложнее. Я спросил Дину, как бы она описала отношения между плодом и матерью у человека, и она употребила термин, который я раньше не встречал – co-opetition, то есть среднее между cooperation – сотрудничество, и competition – соревнование. Можно это перевести как коонкуренция. Идея в том, что они генетически связаны, но все-таки не идентичны. Они заинтересованы друг в друге, но при этом отстаивают свои интересы. И получается, что биологический конфликт матери и плода продолжается и после того, как пройден первый рубеж – менструация. И почти в любой непонятной ситуации плод всегда будет побеждать, всегда получать свое. Вот как это работает. Есть, например, два частых осложнения во время беременности. Это диабет беременных и преэклампсия. Диабет беременных – это состояние, когда тело матери ближе к концу срока все хуже и хуже слышит сигнал от собственной поджелудочной железы, и когда после еды сахар поступает в кровь, ткани и органы его не захватывают. Угадайте, кому это выгодно. К концу беременности плод уже большой, мозг у него тоже большой и очень жадный до калорий. И гормоны плода активно перепрограммируют организм матери, чтобы плоду доставалось больше еды, а мать регулярно будет страдать от падения уровня сахара. А еще к концу беременности у некоторых матерей повышается давление. Это опасное состояние называется преэклампсия. И здесь тоже, скорее всего, виноваты гормоны плода. Это опасное состояние случается чаще всего в первую беременность и, как правило, в ситуации, когда артерии недостаточно раскрыты и плохо подают кровь в плаценту. В таком случае повышенное давление у матери означает, что кровь качается сильнее, а значит, через плаценту продавливается больше кислорода. И тогда плоду проще сжигать тот самый сахар и получать из него энергию для роста. И дальше, даже если мать все это выдержала, роды у человека устроены так, что в природе мать в этот момент могла заплатить финальную и самую большую цену за весь этот проект. Почему вообще все так драматично? Ну, для начала очень важно не думать, что эволюция приводит к гладким и красивым решениям, что в природе все идеально. На самом деле, в природе все сделано на коленке, а итог обычно определяется тем, через какие кустарные решения природа прошла раньше. С этой точки зрения, менструация – это древний механизм для раннего прерывания нежелательной беременности. Такой плановый выкидыш, который за миллионы лет эволюции прижился и стал частью обязательной программы. А сам процесс беременности – это результат работы сложной системы сдержек и противовесов, где каждое, так сказать, действующее лицо борется за свои интересы и при этом сотрудничает с оппонентом. Давайте еще раз проследим этапы этой борьбы. Сначала решается, быть полноценному зачатию или материнский организм отторгнет зародыш с помощью сброса всей выстилки матки. Потом вторжение идет уже по полной. Зародыш захватывает власть над кровотоком, потом управляет матерью, испуская свои гормоны в ее кровь, и потом опасные роды. А еще надо не забывать, что в создании ребенка участвует не только родитель номер один, но и родитель номер два. И у отца тут тоже есть свои интересы. До этого мы все время говорили о борьбе матери и плода, борьбе за ресурсы и буквально за выживание. Но размножение – это процесс, в котором есть еще один игрок. Это отец. И у всех трех игроков – у матери, у отца и у ребенка – разные задачи. Чтобы в это вникнуть, нужно увидеть за деревьями лес, а точнее увидеть за конкретными организмами и их судьбами игру могучих сил эволюции, которые действовали миллионы лет на предков этих конкретных людей. В череде поколений. Суть тут в том, что для современных генетиков нет никакого плода, да и матери тоже нет, и отца тоже нет. И вообще, жизненный путь конкретного организма – это дело десятое. Для эволюции существуют только гены. У плода есть гены матери и гены отца. Для отцовских генов каждая беременность – это уникальный шанс, и неизвестно, будет ли еще такой шанс, будет ли следующая беременность в этом теле От него же, от этого же отца. Поэтому эволюция работала так, чтобы отцовские гены в плоде включались и тут же на полную мощность включали эксплуатацию матери. Такие гены лучше распространялись по миру, а более миролюбивые гены вычистил естественный отбор. И это в интересах самого плода тоже. Для материнских генов игра строится иначе. Важно равномернее распределить ресурсы между всеми беременностями. Неизвестно, какой потомок будет самым сильным, кто лучше выживет и дальше понесет материнские гены по миру. Что касается плода, то он несет гены обоих родителей. И гены отца, как им положено, включают в нем максимально агрессивное вторжение. А гены матери должны работать как противовес, чтобы плод не уничтожил свое временное жилище и беременность закончилась бы успешно. Как же вышло, что именно у человека размножение сопровождается таким чудовищным конфликтом? Похоже, что человек конкретно в этом смысле один из венцов творения. Высшая точка в гонке вооружений между материнскими и отцовскими генами. Чем более решительной становилась инвазия плода, которую запускают отцовские гены, тем более строгий отбор включали гены матери. И итог – это беременность, в которой плод получает максимум ресурсов и выращивает огромный мозг. Все это звучит как очень кровавый конфликт, но на самом деле у этой нашей истории есть и невероятно счастливая часть, и она неожиданным образом тоже связана с менструацией. Давайте сначала. Мы исходно задавались вопросом, почему именно у нас и нескольких других странных млекопитающих есть менструация, в то время как у большинства млекопитающих ее нет. Потому что необычный эндометрий. Дальше мы спрашивали, зачем необычный эндометрий? И ответ, чтобы создать датчик качества эмбрионов заранее, еще до зачатия. Дальше мы спросили, а почему это настолько важно? Потому что очень дорогая беременность, при этом всего 1-2 детеныша, и в каждого надо делать большой вклад, но при этом высокий процент плохих эмбрионов. Раз так, то получается, что самый важный здесь вопрос, а почему именно у человека и этих млекопитающих такой высокий процент плохих эмбрионов? Получается, что это совершенно центральный вопрос, и в книге у Дины есть ответ. Все дело в сексе. У людей необычный секс. Как правило, млекопитающие занимаются сексом только когда у самки течка, то есть в течение короткого времени вокруг овуляции. Но у людей овуляция скрыта. Течки или другой рекламы овуляции нет. Поэтому секс размазан по дням цикла. Чем сильнее размазан по дням цикла секс, то есть чем дальше от овуляции и или от эякуляции происходит реальное зачатие, тем более старые яйцеклетки и сперматозоиды участвуют в оплодотворении. Они полощутся в половых путях самки черт знает сколько времени. И, возможно, это и дает высокий уровень брака. Зато такой секс – это способ цементировать связи в моногамных парах. А это ключевой фактор нашей эволюции. У многих других млекопитающих есть простой способ решить, вызывает ли интерес женская особь. Это вопрос о том, есть овуляция прямо сейчас или нету. У людей такого простого критерия нет, а значит возникает 100 тысяч критериев, по которым люди в паре интересуют друг друга. И этот интерес сохраняется сквозь весь цикл и сквозь череду циклов. В итоге тот самый плод, вокруг которого разыгрывается такой конфликт, о котором мы говорили весь выпуск, получает не одного, как у других приматов, а двух любящих родителей. Это позволило сапиенсам рожать не только очень дорогостоящих потомков, но и рожать их чаще. И вот для этого необходима скрытая овуляция, которая ведет к высокому проценту плохих эмбрионов, а значит нужна менструация как защита. Часто говорят, что менструация приводит к тому, что у нас меньше секса, но на самом деле она сопровождает человека из-за того, что у него больше секса, любви и сотрудничества. И это ключ к нашему успеху на этой планете. Это был подкаст студии «Либо-либо. Голый землекоп». Я хочу вам сказать, что и студия, и я работаю сейчас благодаря тому, что у нас есть патреоны, патроны, землекопливатели и подписчики канала «Либо-либо плюс». Подписка «Либо-либо плюс» дает вам доступ к бонусам обоих моих подкастов и всех остальных подкастов студии «Либо-либо». Там происходит масса всего интересного. И большое вам спасибо, если вы подписчики «Либо-либо плюс». Напомню также, что вы можете стать моим патроном на Патреоне или на Бусти и усыновить или уземлекопить меня. И в нашем комьюнити для подписчиков двух верхних этажей происходят разные интересные вещи. Посмотрите на Патреоне и на Бусти. Вместе со мной над этим выпуском работали редактор Андрей Борзенко, продюсеры Настя Медведева и Данил Остапов. И, кстати, Настя еще озвучила Дину и Меро. И звукорежиссер Алексей Воробьев, который озвучил Дэвида Хейга. А сейчас я хочу уже после окончания выпуска рассказать о смешном моменте, который у нас был в интервью с Хейгом. Вот у меня трое биологических детей и совершенно идиллические воспоминания о каждом этапе их происхождения. После работы над этим выпуском

0: «Я — это не мои гены». Он даже сказал, «Моим генам плевать на меня». Все наши эмоции, наши беды, радости, страдания, любовь — все это то, как гены эволюционировали, чтобы распространять себя дальше в будущее. Им совершенно безразлично, как это происходит, через страдания или через счастье. И поскольку им нет дела до меня, то почему мне должно быть дело до них? Я очень их уважаю, очень многое находится в их власти, но они — это не я. Да, я должен жить.
1: Привет, это Радио Сахаров. В этом году выходило много отличных музыкальных альбомов. Многие из них удалили с российских платформ, но на Радио Сахаров у вас есть возможность послушать их без цензуры и целиком. Слушайте хорошую музыку. У нас в эфире и не только. С Новым годом, Радио Сахаров.

всегда, а оказались совсем не там. Отвлекались на споры и на волшебную сажу. Может быть, можно произнести что-то или наколдовать что-то и стать, как раньше, нормальными. Но я бы все оставил

0: Напрягается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы. А с далеких путей, в ожидании зари, разлуки ревут по ночам паровозы. Человек начинается... Нет, подожди, никакие слова ничему не помогут. За окном тяжело, зашумели дожди. Ты, как птица, к полету готова в дорогу. А в лесу расплываются наши следы. Расплываются в памяти бледные страсти, эти бедные бури в стакане воды. И опять разрывается сердце на части. Человек начинается кратко, с плеча. До свидания, довольно, огромная точка. Небо, ветер и море, и чайки кричат. Из кормы кто-то жалобно машет платочком. Уплывай, только черного дыма круги. Расстояние уже измеряется веком. Разноцветное счастье свое береги. Ведь когда-нибудь станешь и ты человеком. Зазвенит и рассыплется мир голубой.
1: Белоснежное горло, как голубь, застонет.
0: И полярная ночь проплывет над тобой.
1: И подушка в слезах, как Титаник.

0: градус разлуки. Вьется мокрый платочек и пенится след, как тогда, но я вижу, ты все позабыла. Через тысячи верст и на тысячи лет безнадежно и жалко брицает кадила. Вот и все, только темные слухи про рай равнодушно шумит Средиземное море. Потемнело, ну что ж, уплывай, умирай. Человек начинается с горя.
1: Петр

первым блещет флаг над горизонтом, и под вспышки пушек бодро вьется.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

я не умру. И разве может быть, что без меня

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Все-таки прошу, чтобы к нам вернулся ясный свет. Ясный свет.

0: Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево, дерево, дерево, дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый, всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива, чтобы я мог, не разгибаясь, гнуться, но...
1: Радио Сахаров. Нас много. Давайте держаться вместе.

Америки, ни царскосельских парков, ни Москвы, припадок атомической истерики все распылит в сиянье синевы. Потом над морем ласково протянется прозрачный всепрощающий дымок, и тот, кто мог помочь и не помог, в предвечном одиночестве останется.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: куртка непромокаемая. Так, теплый свитер под куртку. Если будут водометы, на морозе мгновенно подхватишь воспаление.
1: Я надела термобелье, которое ты подарила.
0: Умница моя. Коктейль не забудь. Я тебе сделала 3 бутылки, надеюсь, хватит. Зажигалку взяла?
1: Да, вот, в переднем кармане.
0: Ты, главное, не простудись там, ладно? Будь аккуратней.

Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще. От того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Надвигается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы. А с далеких путей, в ожидании зари, разлуки ревут по ночам паровозы. Человек начинается... Нет, подожди, никакие слова ничему не помогут. За окном тяжело, зашумели дожди. Ты, как птица к полету, готова в дорогу. А в лесу расплываются наши следы. Расплываются в памяти бледные страсти. Эти бедные бури в стакане воды. И опять разрывается сердце на части. Человек начинается кратко, с плеча. До свидания, довольно, огромная точка. Небо, ветер и море, и чайки кричат. Из кормы кто-то жалобно машет платочком. Уплывай, только черного дыма круги. Расстояние уже измеряется веком. Разноцветное счастье свое береги. Ведь когда-нибудь станешь и ты человеком. Зазвенит и рассыплется мир голубой.
1: Белоснежное горло, как голубь, застонет.
0: И полярная ночь проплывет над тобой.
1: И подушка в слезах, как Титаник потонет.

Прощаясь, уходит на полюс разлуки. Вьется мокрый платочек и пенится след, как тогда, но я вижу, ты все позабыла. Через тысячи верст и на тысячи лет безнадежно и жалко брецает кадила. Вот и все, только темные слухи про рай. Равнодушно шумит Средиземное море. Потемнело, ну что ж, уплываю в мирай. Человек начинается с горя.

Розовым блещет флаг над горизонтом, и под вспышки пушек бодро вьется.

0: эфире радио «Сахаров». Радио о стране и мире.
1: В четверг, 5 сентября 1912 года, 30-летний писатель Джеймс Джойс встретился в Дублине с издателем Джорджем Робертсом, чтобы обсудить судьбу сборника своих рассказов. Работу над книгой, которую Джойс назвал «Дублинцы», он закончил еще 5 лет назад, но вот издателя, который бы решился ее опубликовать, все никак не находилось. Одних смущал аморальный характер отдельных героев, других – крепкие словечки и натурализм, третьих – непатриотичность, словом, какая-то общая непривычная откровенность этой прозы. Действительность в «Дублинцах» представала неретушированной, оголенной, как бы рассказывающей всю правду о самой себе. После нескольких лет переговоров, мучительных правок, изменений и купюр, которых требовали издатели, тираж в 1000 экземпляров был наконец отпечатан. Книги оставалось только переплести и выпустить, но и этого не происходило. Словом, летом 1912-го Джойс, живший в это время в Триесте, вернулся в родную Ирландию, чтобы лично завершить начатое и взять всю ответственность за публикацию «Дублинцев» на себя. И вот 5 сентября он предложил издателю удивительный план. «Я пришлю к вам безымянного, никому неизвестного курьера. Он заберет опечатанные экземпляры сборника и передаст их другому безымянному курьеру, который, в свою очередь, доставит их мне. Связи между вами и мной проследить будет нельзя, я сам опубликую сборник и буду утверждать, что я же его напечатал и являлся его наборщиком». Роберт согласился. В обмен на 30 фунтов стерлингов и документ, в котором Джойс снимал с издательства всю ответственность за появление «Дублинцев» в печати. Автор был счастлив. Он немедленно учредил собственное издательство, нанял переплетчика, уже даже выбрал шрифт для обложки, но Робертс внезапно отозвал свое слово. Джойс до последнего пытался найти компромисс, встретился с издателем снова, умолял и упрашивал, шантажировал и угрожал. Но «Дублинцы» представлялись Робертсу настолько опасной книгой, что он был непреклонен. На следующий день Джойс напишет брату: «Сегодня утром 1000 экземпляров «Дублинцев» была сожжена. Вечером выезжаю в Триест». С вами литературный канал Армен и Федор. Сегодня мы говорим о рукописях, которые иногда горят, но никогда не сгорают полностью. О «Дублинцах» Джеймса Джойса. Давайте будем откровенны. В наше время вся эта история с публикацией «Дублинцев» на их исторической родине выглядит настоящей фантасмагорией. Еще в начале 20 века брат Джойса удивлялся, какая же опасность должна быть связана с публикацией этой книги, чтобы оправдать все эти шпионские страсти. Что уж говорить о начале века 21-го, когда «Дублинцы» выглядят откровенно травоядной прозой. И даже не на фоне современной литературы, а хотя бы в сравнении с тем, что сам же Джойс напишет каких-то 10 лет спустя. Однако почему в то время «Дублинцы» вызвали такой паралич у издателей, что они годами топтались вокруг этого сборника и в итоге решились только на его сожжение? Я полагаю, что дело в том, что в «Дублинцах» Джойс виртуозно решил задачу, сама постановка которой тем издателям была неизвестна, и тем не менее, ее воплощение чувствовалось в этих 15 рассказах, 15 зарисовках из жизни Дублина и его обитателей. Сам Джойс в одном из писем сформулировал ее так: «Разгадать душу этого паралича, которую многие ошибочно принимают за город». У Джойса всегда были непростые и предельно тесные взаимоотношения с Ирландией в целом и с Дублином в частности. Дублин он называл безнадежным местом и говорил: «Если хочешь чего-то достичь, надо уезжать». А про Ирландию еще резче: «Ни один человек, у которого есть хоть капля достоинства, не останется в Ирландии». Однако здесь Джойс лукавил. Презрением его отношения с городом и страной не заканчивались. На каком-то этапе его писательского пути Дублин стал для него творческим вызовом, раздражителем на горизонте. Джойс живет в это время преимущественно в Триесте, но в его письмах, его мыслях, его повседневности – Дублин. Он пишет брату: «Когда подумаешь, что Дублин – второй город Британской империи, что он почти втрое больше Венеции, кажется странным, что ни один художник до сих пор не представил его миру». Так давайте разберемся, как именно Джойс решил эту задачу, разгадал душу паралича. Для этого мне представляется необходимым поставить вопрос, что же такое дублинцы в четырех измерениях – стилистическом, личном, творческом и философском. Тем более, что сам Джойс считал именно четверку своим магическим числом. Итак, в стилистическом отношении дублинцы – это сборник рассказов совершенно нового типа. Пожалуй, что в этот момент, в самом начале 20 века, так в жанре рассказа во всей Европе пишут только два человека – Антон Чехов и Джеймс Джойс. Джойс и Чехов фактически совершают революцию в мире рассказа. Из низкого развлекательного жанра рассказ становится инструментом для беспристрастного, точного и антисентиментального наблюдения за действительностью. Дублинцы – это ожившая метафора. Из выступления генсека Брежнева мы знаем, что экономика должна быть экономной. Как раз во время рождения Леонида Ильича в начале 20 века Джойс понял, что паралич должен быть паралитическим. Иными словами, он применил в дублинцах то, что станет впоследствии называться миметическим стилем Джойса, то есть когда стиль письма подражает предмету описания, пишешь о жаре, и стиль должен обжигать о снегопаде, и слова должны медленно валиться сугробами, вырастая на страницах. Изображая город в параличе, Джойс использует этот принцип. Первый же рассказ сборника, конечно, о паралитике, погружает в атмосферу скованного движения не только на уровне смыслов, но и на стилистическом уровне. Отрывистые короткие фразы диалогов, часто неоконченные, как будто брошенные на полпути, и это за два десятилетия до Хемингуэя, который впоследствии прославится таким приемом. Как будто чем-то стесненные движения персонажей, постоянная нерешительность, если витрина, то обязательно закрытая, если туфли, то стоптанные, если беспокойство, то оно уподобляется препятствию, которое вырастает на пути и обрывает движение. В этом смысле в дублинцах уже чувствуется дыхание Улисса, романа, который станет, возможно, самым важным художественным явлением 20 века. Многие приемы и принципы, которые в Улиссе Джойс доведет до совершенства, впервые опробованы именно в дублинцах. Например, кольцевая структура повествования внутри отдельных рассказов и внутри всего сборника в целом. Он открывается описанием подсвеченного окна, оно светится очень слабо, едва-едва, Джойс говорит «faintly». И в самом конце последнего рассказа, в последнем предложении сборника в описании снегопада, тоже faintly, уже дважды. The snow falling faintly and faintly falling upon all the living and the dead. Здесь же Джойс начинает игру словами, которая станет фирменным знаком Улисса. Например, рассказ «Милость Божия» в оригинале просто «Grace» – «Благодать», название, которое заставляет нас прочитывать эту историю как рассказ о пути человека к Богу. Но только до его последних строчек, когда священник на проповеди обращается к бизнесменам. Он пользуется их языком. Он говорит «Я стану вашим духовным бухгалтером. Раскройте книги духовной жизни и выправьте свои счета». И тогда название переворачивается, потому что «Grace» — это не только благодать, это еще и отсрочка оплаты по векселю. Более того, Джойс умудряется выстраивать свои рассказы не только на том, что в них есть, но даже на том, чего в них нет. Где-то за 10 лет до этого Чехов выскажет мысль. Написав рассказ, следует вычеркивать начало и конец. Тут мы, беллетристы, больше всего врем. В широком смысле это станет принципом неоклассического рассказа. Именно такая форма завоюет в начале 20 века мир. А пока Джойс проделывает фантастическую вещь. Сразу несколько рассказов сборника он строит на принципе отсутствия. На том, чего в них не хватает. Джойс утверждал, что эту идею ему подсказал Анатоль Франс. У Франса есть известный рассказ «Прокуратор Иудеи». Там Понтий Пилат беседует со своим знакомым. Вот они долго и подробно обсуждают время службы в Иудее. А стоило ли строить акведук? Говорят о восстании самаритян, и беседа все длится и длится. А ты читаешь и ждешь. Ну вот сейчас они заговорят про Иисуса Христа. Сейчас. Но этого не происходит. И уже в самом конце собеседник спрашивает Пилата – «Слушай, а помнишь ты такого проповедника Иисуса из Назарета? Его еще на кресте распяли». И Пилат задумывается и говорит: «Иисус? Нет, что-то я не припоминаю такого». Этот принцип Джойс применяет сразу в нескольких рассказах, например, в «Двух кавалерах». Там пара дублинцев устраивает аферу с целью подзаработать, но прелесть рассказа в том, что самой этой авантюры мы не видим. Парень, который ее проворачивает, исчезает со страниц рассказа и появляется только в самом конце. А нас все это время Джойс погружает в атмосферу томительного, пустого, бессмысленного ожидания. Вместо того, чтобы следить и оценивать, как герой проворачивает свое дельце, мы весь рассказ видим, как бесцельно шатается по городу его сообщник. Изучает витрины, ест горох, пьет пиво, и читатель вместе с ним томится в ожидании развязки, тогда как само действие, его интрига остаются за рамками текста. Почти до совершенства Джойс доведет этот прием в рассказе «Мертвые» самым большом и самым значительном произведении сборника. На протяжении нескольких десятков страниц читателя подспудно не отпускает мысль: а где мертвые-то? Почему в тексте одни живые? Причем это выглядит в некотором смысле издевательством. Сборник открывается рассказом про умершего паралитика. В нем есть еще несколько рассказов, где герои сталкиваются со смертью, но именно в «Мертвых» ничего подобного не происходит. Почти. До самого конца. До знаменитой сцены снегопада, которая покрывает всю столицу, всю Ирландию, всю вселенную. И герои засыпают под этим снегопадом. Живые и мертвые. Как будто создавая точную иллюстрацию к этому рассказу, полвека спустя Бродский напишет в «Большой элегии» Джону Дону: «Уснуло все, спят реки, горы, лес, спят звери, птицы, мертвый мир, живое. Лишь белый снег летит с ночных небес, но спят и там, у всех над головою». В личном плане «Дублинцы» — это история о разрыве художника со своей родиной. Джойс во всей этой ситуации, безусловно, является жертвой. Его несколько лет изводили мучительными правками. И все это оказалось совершенно бессмысленно. Вот, например, в письме своему несостоявшемуся издателю Робертсу еще в 1906 году он пишет о рассказе «Два кавалера». «Это один из самых важных рассказов в книге. Я готов пожертвовать 5 другими, но не этим». В итоге издатель настаивает и заставляет Джойса убрать этот рассказ, чтобы спустя 6 лет сжечь книгу вместо ее публикации. Джойс отчаянно бился за дублинцев. Однажды в пылу этой борьбы он даже пытается доказать свою правоту ни много ни мало британскому королю. В рассказе «День плюща» в зале заседаний один из героев говорит про Эдуарда VII: «Разбитой парень и выпить не дурак». Эти и некоторые другие высказывания показались редактору неприемлемыми, и Джойс решил призвать в третейские судьи короля. Сам Эдуард VII к этому времени был уже мертв, поэтому Джойс отправил гранки рассказа его сыну Георгу V. Он подчеркнул спорные места и попросил короля решить, оскорбляют ли они память отца. Казалось бы, безумное и обреченное дело, но Джойс даже получил ответ. Личный секретарь короля сообщил: «Дворцовый протокол не допускает выражения мнения Его Величества по подобным вопросам». Сожжение тиража дублинцев стало в этой борьбе последней каплей и ознаменовало окончательный разрыв отношений Джойса с ирландским обществом. 27 лет спустя Йейтс пригласит Джойса стать членом Ирландской литературной академии. Он откажется и тогда. Тем не менее, было бы несправедливо не упомянуть, что некоторые сложности Джойс создавал себе сам. Он всю жизнь отчаянно нуждался во внимании к своей персоне и своему творчеству. Более того, один из парадоксов Джойса заключается в том, что, будучи автором зачастую очень сложной, непонятной прозы, он страстно искал читательского понимания, желал видеть идеальных читателей, которые бы разгадывали его замыслы. Когда он напишет «Поминки по Финнигану», возможно, самую непонятную книгу в истории литературы, то на замечание жены, мол, «почему ты не напишешь что-нибудь разумное, чтобы люди смогли это понять?», он ответит: «Я требую от своего читателя, чтобы он посвятил всю жизнь чтению моих книг». В этом поиске понимания Джойс часто шел даже на то, что сам разъяснял смысл своих произведений. Делал он это обычно через третьих лиц, каких-нибудь доверенных критиков, которым он сообщал некую информацию о своем замысле, чтобы они уже от своего имени донесли ее до всего человечества, и оно бы наконец осознало, как правильно прочитывать его тексты. Но джойсовские трактовки собственной прозы подчас не оправдывали его в глазах консервативного общества начала века, а наоборот, подписывали ей приговор. Так в «Дублинцах» случилось, например, с рассказом «Встреча». Там двое мальчиков сбегают с уроков, гуляют по Дублину, и вот на каком-то пригорке им встречается старик, который говорит, ну, скажем так, несколько странные вещи. «Если мальчик груб, он говорит, то ему поможет только хорошая порка, отличная горяченькая порка. Мальчики бывают такие, что их надо драть, и драть как следует. Интересно, сейчас это прочитывается весьма однозначно, но в те времена издатели поначалу не увидели в рассказе никакого второго дна, они просто не заметили этой вычурной сексуальной коннотации, по всей видимости, потому что не могли себе даже представить, чтобы кто-нибудь осмелился на это намекать, а тем более пытался это опубликовать. Но разве Джойс мог такое выдержать? В письме редактор сообщает, мол, с рассказом встречи никаких проблем нет, давайте обсуждать дальше. И это практически оскорбляет Джойса. Он пишет в ответ что-то вроде «Хорошо, замечательно, но вы же поняли, да, что это история про педофилию?» И, конечно, после этого редактор немедленно требует изъять рассказ из сборника. В творческом отношении для самого Джойса дублинцы стали погружением в тот мир, в ту вселенную, куда он поместит через 10 лет своего Улисса. Эти улицы и персонажи, эти кабаки и трактиры, эти пьянки и похороны – все станут тем фоном, на котором Джойс развернет самую великую одиссею 20 века, создав нового Улисса. Не бородатого грека, бороздящего моря Эллады по дороге домой с Троянской войны, но бреющегося еврея, плывущего по улицам Дублина 16 июня 1904 года. Если хотите, дублинцы – это декорации, в которых будет поставлен Улисс, величайший литературный спектакль, как минимум со времен Данте. Впрочем, к Улиссу мы успеем еще перейти, это будет позже. А пока вы можете резонно возразить, но зачем нам декорации, если можно посмотреть сам спектакль, однако масштаб этого спектакля настолько велик, что его декорации самоценны. Эти 15 зарисовок дублинцев можно рассматривать часами, бродить среди них, наблюдать за ними, чувствовать их. И, может быть, что-то в них понять. Вот только что. И здесь стоит перейти к последнему измерению сегодняшнего разговора – философскому. Что же такое дублинцы и о чем рассказывает их история? Сам Джойс называл свой сборник «серией эпиклесисов». Эпиклесис – христианский термин. Он означает призыв Духа Святого снизойти на хлеб и вино, чтобы претворить их в тело и кровь Христа. Здесь стоит объяснить, Джойс получил блестящее религиозное образование. Он учился в престижном иезуитском колледже, где усвоил четкую и стройную иерархическую структуру мира. Однако еще в юности он отверг христианство. В одном из писем того периода он напишет «Как же я ненавижу Бога и смерть». Однако сама структура, рамка, осталась. И Джойс просто заполнил ее новым содержанием. На место христианства становилось искусство, на место бога-творца – художник. Отсюда это определение эпиклесисов – божественных актов для своих рассказов, а сам процесс творчества Джойс называл «евхаристией». Так что же остается от этих эпиклесисов, призванных показать душу Дублина? Мне представляется, что дублинцы – это в первую очередь книга о щемящем, парализующем, невысказанном одиночестве. Великий американский писатель Шервуд Андерсон, он, к сожалению, мало известен в России, но, например, такой автор, как Фолкнер, называл его отцом всех своих книг и утверждал, что Андерсон более всех остальных повлиял на американскую литературу. Так вот, Андерсон написал очень похожую на дублинцев книгу, его самый известный сборник рассказов «Уайнсбург, Огайо». Там тоже речь идет о провинциальном городе. А Дублин у Джойса бесконечно провинциален. Он пишет «Дублин – маленький городишко, тут все знают обо всех». Так вот, у Андерсона это тоже провинциальный город. И тоже, если ты хочешь чего-то добиться, ты должен оттуда сбежать. И тоже множество удивительно ярких персонажей, живых образов, чудаковатых, странных. Но у Андерсона есть два очень важных отличия.
2: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством. Слушайте наш специальный праздничный эфир.

0: радио «Сахаров». Нас много. Давайте держаться вместе.
1: Утром 10 мая 1890 года Антон Павлович Чехов в кожаном пальто и валенках переправлялся на лодке через реку Иртыш. Погода стояла сказочная, дул северо-восточный ветер и хлестал проливной дождь, так что валенки на ногах Чехова скоро превратились в мокрый студень. Добравшись, наконец, до другого берега, он сел на чемодан и, кутаясь в промокшее пальто, целый час ждал, пока за ним приедут лошади из деревни. Несколько дней спустя он написал своим родным из села Яр Томской губернии. Сделал открытие, которое меня поразило и которое в дождь и сырость не имеет себе цены. На почтовых станциях в сенях имеются отхожие места. О, вы не можете оценить этого. С вами литературный канал Армен и Федор. И сегодня мы поговорим об открытиях, которые, в отличие от упомянутых Чеховым, оценить все-таки можно. Мы расскажем о 5 книгах, которые стали для нас настоящими литературными открытиями в 2019 году. Этот список обещает быть весьма субъективным и довольно экзотическим. Мы посетим несколько континентов и поговорим об авторах, работавших в совершенно разных жанрах и достигших, мягко говоря, разной степени известности – от нобелевских лауреатов до локальных знаменитостей. Единственное, что случайным образом объединило все книги, о которых пойдет речь, они очень небольшие по объему, но это как раз тот случай, когда размер не имеет значения. Меня зовут Армен Захарян, и это 5 литературных открытий канала Армен и Федор в 2019 году. Начинаем мы с романа, который в свое время оказал огромное влияние на, пожалуй, главного автора латиноамериканской литературы Габриэля Гарсия Маркеса. Маркес рассказывал, что когда в 1961 году он впервые приехал в Мехико, один из его друзей пристал к нему с романом какого-то мексиканца, мол, прочти и прочти. В итоге однажды вечером Маркес наконец-то открыл эту книгу и в ту же ночь прочитал ее целиком, причем дважды. Потом он скажет: «Я читал этот роман так часто, что могу процитировать его целиком, от начала к концу или наоборот. Более того, именно знакомство с этой книгой наконец-то помогло мне понять, куда я должен двигаться как писатель». Все это о романе Педро Парамо, мексиканского писателя Хуана Рульфо. Рульфо интересен прежде всего тем, что он оказался одним из первых авторов, нашедших ключи к латиноамериканскому магическому реализму. Он опередил в этом нескольких нобелевских лауреатов, например, того же Маркеса или Мигеля Анхеля Астуриаса. Ему удалась очень тонкая трансформация между реалистическим и магическим. До определенной точки в его книге повествование выглядит предельно материальным, как будто даже маскируется под мексиканский соцреализм или обыгрывает начало «Одиссеи». Молодой человек Хуан Пресиадо отправляется на поиски своего отца. Но потом в тексте начинаются какие-то странные сдвиги. Вот он приезжает в городок Камалу, и старуха, которую он впервые видит, почему-то уже его ждет и говорит, мол, ну да, ваша покойная мать меня предупреждала, что вы приедете, я вас жду. Но ведь она умерла уже давным-давно и далеко отсюда, так как она могла вас предупредить? Сначала такие элементы в тексте выглядят удивительно, но чем дальше, тем органичнее они вплетаются в общий нарратив, тем проходивее становится граница между миром живых и миром мертвых. И в какой-то момент почва окончательно уходит у тебя из-под ног, и ты проваливаешься в этот текст с головой, как Маркес в 61-м. Тогда же поначалу стройная структура повествования начинает разваливаться на отдельные части. Композиционно Педро Парамо – это мозаичный текст, который как бы соткан из разрозненных фрагментов, эпизодов и голосов. Эта лоскутность повествования местами напоминает Фолкнера, у которого Хуан Рульфо, по его собственным словам, учился писать прозу. Это поток воспоминаний живых и мертвых, который складывается в целостный текст о власти человека во власти времени, о потустороннем и памяти, о смерти и о любви, о том, как важно, чтобы нашелся кто-то, кто будет мечтать греть твои ноги по ночам, чтобы они были теплыми, как золотистый хлеб. Текст, который Хорхе Луис Борхес назвал одним из лучших в истории литературы. Я вышел на площадь галереи торговых рядов и прислонился к столбу. Кругом не было видно ни души, а гам стоял такой, будто площадь кипит народом, как в базарный день. Ни голосов отдельных, ни слов я не различал, все смешивалось в один слитый ропот. Так бывает ночью, когда ветер шарит в деревьях. Ни ветвей, ни самих деревьев не видно, только слышно шум. И я там остался. Мексиканец Хуан Рульфо и его...